0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Это

0: вкусы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Сегодня поговорим о потенции мужчин после 60 лет. Не все знают, что потенция – это не только сила и стойкость. Это способность мужского организма к полноценной интимной близости. Поэтому молодежные методы тут могут не подойти, так как после 60 – это риск.
2: Для возрастных мужчин нужен специальный продукт, который поддерживает в трех направлениях. Способствует укреплению мышц и очищению сосудов, возбуждению и длительности интимного контакта. Поддерживает работу простаты и либидо. Поэтому для мужчин старше 60 лет подходит концентрат «Командер», компоненты которого усваиваются почти мгновенно и решают все поставленные задачи. Узнавайте больше о концентрате «Командер», звоните с мобильного на бесплатный номер звездочка 125. Звонки анонимные.
1: Список задач большой. Как же с этим справиться?
2: В состав «Командера» входят три двойные абсолютно натуральные формулы из экстрактов мужских растений, усиленных необходимыми для потенции аминокислотами. Во-первых, это экстракт гуараны. Он способствует укреплению мышц тазового дна и простаты, а также очищению и укреплению сосудов, включая и главный мужской орган. Чистые сосуды обеспечивают мощное кровенаполнение, а это одно из главных условий для успешной интимной близости. Второе – это экстракт тропической лианы. В ней содержится особое вещество, которое делает ее прочной, как стальной трос. Представьте, какую стойкость она сможет придать главному мужскому органу.
1: Это впечатляет. А как насчет либидо?
2: А за него отвечает экстракт черной маки. Это мощнейший природный афродизиак, который способствует усиливанию влечения и сильному возбуждению. А вместе все три формулы в составе «Командера», как три высокоточные ракеты направленного действия, работают на одну цель – стойкую, длительную сексуальную близость.
1: Получается, даже в возрасте можно и нужно оставаться отличным любовником.
2: Совершенно верно. «Командер» благодаря своему составу способствует стойкой и длительной близости, сексуальному желанию и уверенности в своих силах. Поэтому не имеет аналогов. Бить надо точно в цель. Звоните с мобильного на бесплатный номер звездочка 125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
1: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Шансон. Темная ночка. На радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

Азайку в радость, пачка плиточного чая, ржаного корка и кубинский сахарок. Чайчий ферок для зэка, как ворота рая, для кайфа полного еще и косяк.

лишением терпеливый. Все-таки лагерь — это, братец, не курорт. Менты здесь нюхают носами, даже ксивы. Здесь не кино, браток, здесь все наоборот. Бабы красивые приходят только ночью. Здесь каторжанин вольный только лишь во сне. Кого сломает лагеря, кого поднимет, кого по глупости поставит и к стене.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

тоскливо выводит рапсодию. Латанный френч, не меняя на фрак, сидит за картами их благородие. Карты, как масло, стекают на стол, взоры лаская, ласкают.

тупиковая, ваша убита. И все тот же сюжет. Белый саван российских полей и щемящая грусть колокольного перезвона. Сквозь морозный рассвет, снежный вихрь летящих саней и безумная дрожь атакующего эскадрона.

Не трезвонит больше телефон. Ветер злится, листья обрывает. Уезжает друг мой за кордон. Самый лучший друг мой уезжает. В ресторане маленьком сидим, изменив привычную осанку. В потолок пускаем горький дым.

заграничный паспорт предъявив, он в толпе исчезнет иммигрантов, понесутся месяцы рекой. Может, время нашу боль залечит,

грязная, поганая, прямо у ворот. Пусть к той черемухе тропка не ведет. Пусть к той черемухе.

0: вкусы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится привычкой. У нас в студии Виктор Владимирович Горский, специалист по мужскому здоровью. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Объясните, почему мужчины терпят годами и не идут к врачу?
2: Все просто. Мужчины привыкли терпеть. Нас так воспитали. Не ной, будь мужиком. Ну а еще, если честно, страшно. Вдруг что-то найдут. То есть сразу будешь чувствовать себя уязвимым, слабым. Это морально тяжело. То же самое, если скажут про возраст. Поэтому проще оставить все как есть, надеясь, что все пройдет само.
1: А само пройдет?
2: Само не пройдет. Предстательная железа – это очень чувствительный орган. Если она работает с нагрузкой годами, ткани меняются, отек нарастает, мочевой канал сдавливается.
1: Скажите, а вот этот дискомфорт, он же не только ночью появляется?
2: Конечно, нет. Он постоянно ощущается. Чем дольше тянуть, тем сложнее вернуть комфорт. Поэтому так важно поддерживать предстательную железу. Я предлагаю обратить внимание на французскую формулу простаты Денон. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет.
1: Кстати, получить простата Денон можно абсолютно бесплатно. Позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Виктор Владимирович, расскажите подробнее про простатодинон.
2: Простатодинон – это натуральная формула. В его основе экстракты, которые веками использовались для мужского здоровья. Они бережно поддерживают предстательную железу, помогают ей работать в естественном ритме, сохраняя ее размеры и нормальное мочеиспускание. И, что немаловажно, кровообращение в малом тазу. Если кровообращение хорошее, нет застоя. Поэтому в состав простатодинона вошел запатентованный комплекс Винитрокс. Задача ее компонентов – поддерживать ткани предстательной железы, ее размер и функцию. Тогда предстательная железа работает как часы, а значит мочевой канал свободен. Мужчина полон сил и энергии, думает о приятных вещах, он чувствует легкость и прилив сил. Он крепко спит по ночам и живет полноценной жизнью, в том числе и интимной.
1: Знаете, всегда есть выбор – терпеть или жить. Попробуйте простатодинон. Получите бесплатную упаковку простатодинон, позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», Москва, Петровский, Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-09-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Но вдруг года раздвину, из дальнего тумана выходит незнакомый.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

мир по кусочкам собрав, не потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать.

0: будет твоя. АО «Вкусвилл». Кора «Черноголовка». ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: попивая чай.
1: Но я на зеркале оставлю этот текст и подпишу, и поцелую, не скучай, не скучай. Как же мне с тобою повезло.

сотнями сотни тонн породы. Нас завалило 200 метров. Мы ждем, листаем свои годы. Здесь нет закатов, нет рассветов. Пишу письмо, где нет секретов. Пишу тебе в холодной тьме. Пропали чувства, нет ответов. Шахтеры в угольной тюрьме.

гляди, ни слова. Ударила в виски мне кровь с вином. И также, продолжая улыбаться, ему сказал я тихо, все равно.

пять лет назад нам кум кричал: забудьте, гады, про амнистию и волю. Но всем смертям, смертям назло, мне выжить в зоне повезло.

часто вспоминая о былом, свою жизнь читая между строк.

0: всех вас.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится привычкой. У нас в студии Виктор Владимирович Горский, специалист по мужскому здоровью. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Объясните, почему мужчины терпят годами и не идут к врачу?
4: Все просто. Мужчины привыкли терпеть. Нас так воспитали. Не ной, будь мужиком. Ну а еще, если честно, страшно. Вдруг что-то найдут. То есть сразу будешь чувствовать себя уязвимым, слабым. Это морально тяжело. То же самое, если скажут про возраст. Поэтому проще оставить все как есть, надеясь, что все пройдет само.
3: А само пройдет?
4: Само не пройдет. Предстательная железа – это очень чувствительный орган. Если она работает с нагрузкой годами, ткани меняются, отек нарастает, мочевой канал сдавливается.
3: Скажите, а вот этот дискомфорт, он же не только ночью появляется?
4: Конечно, нет. Он постоянно ощущается. Чем дольше тянуть, тем сложнее вернуть комфорт. Поэтому так важно поддерживать предстательную железу. Я предлагаю обратить внимание на французскую формулу простаты Денон. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет.
3: Кстати, получить простата Денон можно абсолютно бесплатно. Позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Виктор Владимирович, расскажите подробнее про простатодинон.
4: Простатодинон – это натуральная формула. В его основе экстракты, которые веками использовались для мужского здоровья. Они бережно поддерживают предстательную железу, помогают ей работать в естественном ритме, сохраняя ее размеры и нормальное мочеиспускание. И, что немаловажно, кровообращение в малом тазу. Если кровообращение хорошее, нет застоя. Поэтому в состав простатодинона вошел запатентованный комплекс Винитрокс. Задача компонентов – поддерживать ткани предстательной железы, ее размер и функцию. Тогда предстательная железа работает как часы, а значит мочевой канал свободен. Мужчина полон сил и энергии, думает о приятных вещах, он чувствует легкость и прилив сил. Он крепко спит по ночам и живет полноценной жизнью, в том числе и интимной.
3: Знаете, всегда есть выбор – терпеть или жить. Попробуйте простатодинон. Получите бесплатную упаковку простатодинон, позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский, Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Эх, если ты пошел сегодня на рыбалку или в лес, или если на охоте ты в болото вдруг залез, или если в огороде до вечерней до поры, ты возьми с собой лютоню, не укусят комары.

0: вкусы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин». Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: тобой не будет никогда.
1: Радио Шансон.
2: Радио Шансон.
1: Вместе с начала века.
2: Радио Шансон.
3: Москва 103.0 FM.
4: Тверь 104.8 FM.
5: Детство часто снится.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Комарам пришел капут. Капут – пластины от комаров. Капут – спирали от комаров. Капут – жидкость для фумигатора. Капут – от комаров.
4: Суперсила Дракора на вашей стороне. Бей колорадского жука, тлю, белокрылку. Дракор – истребитель насекомых.
5: Сегодня у нас отличная новость для мужчин всех возрастов, которые хотят поддержать сексуальную активность, и особенно для постоянных покупателей «Секрета императора». В Россию прибыл обновленный и усиленный «Секрет императора» «Актив Плюс». Более 20 лет «Секрет» пользуется большим успехом и востребован у мужчин в России. И причина проста. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона звездочка 125 и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Казалось бы, что еще желать? Да и как можно улучшить вековое совершенство? Улучшить нельзя, усилить можно. Разработчики секрета императора Актив Плюс, используя современные технологии экстрагирования, усилили классическую формулу секрета на 25% и добавили новые компоненты, способные продлить сексуальную активность. В составе секрет императора Актив Плюс три мощных растительных экстракта, которые обеспечивают стойкость, длительность интима и выносливость. Этот эффект исключает осечки даже при самом продолжительном акте. А остальные активные компоненты в составе способствуют желанию и влечению, а также поддерживают работу простаты. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона звездочка 125 и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Благодаря проверенной формуле и современным технологиям секрет императора Актив Плюс способствует страсти и выносливости в любви. Это сила и мощь, пришедшая с дружественного и высокотехнологичного Востока. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. Секрет императора Актив Плюс – это уникальная императорская формула для поддержания потенции. Мощные растительные экстракты обеспечивают стойкость, выносливость и длительность интима. Секрет императора Актив Плюс – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Звоните звездочка 125 и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: 7 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Более 176 тысяч граждан с начала сезона обратились в медорганизации в связи с укусами клещей, сообщает Роспотребнадзор. Наибольшее число обращений зарегистрировано в Свердловской, Кемеровской, Тюменской, Челябинской, Иркутской, Вологодской, Кировской, Костромской и Новосибирской областях. Прививку от клещевого энцефалита сделали свыше 2 миллионов 700 тысяч человек. Роспотребнадзор напоминает, что самая эффективная мера защиты – вакцинация. В первую очередь привиться рекомендуют жителям эндемичных регионов, а также тем, кто планирует поездки на такие территории. Список опубликован на сайте Роспотребнадзора. Цифровая среда для медицинских вузов и цифровой профиль студента-медика могут появиться в России в ближайшее время. Механизм позволит эффективнее реализовывать меры поддержки для будущих врачей, рассказали РИА Новости в Минздраве. Так, на полях предстоящего Петербургского экономического форума ведомство обсудит пилотный проект по формированию образа цифровой среды для одного из медвузов. В дальнейшем практику планируется расширить и на другие образовательные учреждения. Цифровой профиль медработника хотят интегрировать в действующий регистр медицинских и фармацевтических работников. В рамках такого регистра возможно отследить путь медика, начиная со студенчества. Каждый девятый россиянин пользуется только виртуальными картами. При этом почти треть из них отказалась от пластика после того, как истек срок действия карты, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. Треть опрошенных совмещает использование пластика с оплатой через систему быстрых платежей, чаще всего по просьбе продавца, а 23% прибегают к СБП, когда забывают карту дома. 18% используют биометрию, преимущественно для оплаты проезда в метро. Эксперты отмечают, что интерес к новым форматам платежей в России пока невелик, но будет увеличиваться. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 14, днем без осадков до плюс 19. А далее в нашем эфире утреннее шоу в формате 2D с вашими любимыми ведущими Артемом Деминым и Мариной Дымовой. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Людочка, мой кофе готов?
2: Да, Игорь Иванович, уже несу.
1: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
2: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
3: Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: Двери нашего приличного дома уже открыты. С удовольствием приглашаем вас присоединиться к нашей скромной, но дружной компании. Здесь Артем Демин и Марина Дымова. Мы всех приветствуем. Желаем вам доброго утра, прекрасного настроения. И 2 июня на календаре. Это вторник, дорогие друзья. Доброе утро.
1: Здравствуйте, наши любимые. Привет, Артем Демин. Праздники сегодня, конечно, невероятные. Значит, первый день лысых мужчин. От всей души поздравляем. А и тех, кто по своей воле, и тех, кто не по своей. А также в этой же строчке еще
0: а не
1: и...
0: по своей, это когда? Когда все-таки волосы решили тебя покинуть?
1: Ну,
0: или...
1: когда жена заставила. Так, а тебе уже пора быть лысым. Мне всегда нравились лысые. Международный день блудниц. Тут тоже как бы праздничек странненький. День здорового питания, он же день отказа от излишеств в еде. Но когда, как не во второй день лета, отказываться от излишеств еды и просто переходить на окрошку?
0: И сныть.
1: И сныть, действительно. Ну и вот, наверное, все.
0: Ну что ж, дорогие друзья, вот такие праздники отмечаются у нас сегодня.
1: Да. Ну и Тимофей Грядочник, конечно, это из календаря Едвиги Карловны праздничек.
0: Ну вот это важно, это важно. Спасибо тебе огромное, Марина Дымова. Дорогие друзья, впереди у нас новости, которые вы проспали.
1: Еще будет игра «Черный ящик» и наш фирменный музыкальный гороскоп.
2: Да вы сегодня, да лично. Моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

со зла. Ты как малышка надуваешь губы, громко ты хлопаешь дверь, снова отводишь глаза. Обвиняешь, что тебя не люблю, и кто такой тебе сказал.

0: Такие новости.
1: Такие новости.
0: На радио Шансон.
2: Марин, ты любишь черешню так, как люблю и я?
3: Даже не знаю. А ты сильно любишь черешню?
2: То есть не знаю, ты не определилась, что ли?
3: Ну, я спокойно отношусь к черешне.
2: То есть если есть черешня, могу поесть. Если нет, специально за ней в магазин не отправлюсь. Тогда у меня для тебя две новости про черешню. С какой начать, с хорошей или с плохой?
3: Да начинай с любой.
2: Переедание черешни опасно для жизни, уверяют медики.
3: Так это опасно, держись.
2: Особенно это опасно для тех, у кого есть проблемы с почками, потому что калий задерживается в крови и может вызвать гиперкалемию, что приводит к мышечной слабости, нарушениям сердечного ритма, вплоть, внимание, до остановки сердца.
3: А ты сейчас такие новости считаешь, чтобы меньше был спрос на черешню, чтобы тебе больше досталось?
2: Нет, чтобы я с этой новости начал, чтобы вторая новость на этом фоне выглядела не так печально. Россельхознадзор с завтрашнего дня запрещает ввоз из Армении абрикосов, черешни, сливы, персиков, нектаринов и винограда.
3: Но нам же откуда-то все равно ввезут.
2: Ввезут.
3: Пусть не из Армении.
2: Если нам ниоткуда не ввезут, то у нас вырастет свое. Не такое большое и вкусное, возможно, но зато свое.
3: Ну смотри, я тебе расскажу новость, которая тебя порадует, потому что ты любишь чуть меньше, чем черешню. Картошку. Картофель
2: я люблю больше, чем черешню.
3: Больше?
2: Конечно. Если черешню я могу есть
3: только летом,
2: 10 раз в году, то картофель я могу есть 10 раз на дню.
3: Вот, смотри, картофель стал самым подешевевшим продуктом в России за год.
2: Ура!
3: Цена снизилась практически на 40%, на 39%. Если быть точнее, также заметно подешевели капуста и лучок. Самым подорожавшим продуктом оказалась говядина на кости. Цена выросла на 15%.
2: Так ешьте ее без кости, наверняка цена уменьшилась тоже.
3: Ну, конечно.
2: Это за счет... Это кости просто подорожали.
3: Так и считают, Артем.
2: Дорогие кости нам... портит весь наш семейный бюджет. Кстати, о семье. Для оформления семейной ипотеки в Москве доход должен составлять не менее 280 тысяч рублей в месяц.
3: Это жесть.
2: При этом наиболее комфортным для одобрения кредита банки считают все-таки уровень зарплаты не 280 тысяч, ну, а хотя бы 350.
3: Подожди, это на семью? Ну, то есть это муж и жена должны столько вместе получать?
2: Одна сатана, муж и жена. Наверное, да.
3: Да, давай лучше поговорим про плавучие беседки, потому что в столичных парках, в ВДНХ, Кузьминке, Измайловске появились
2: ребята,
3: эти беседки.
2: Не дождетесь, там такие очереди.
3: Они
2: за этими беседками.
3: Они вмещают до 7 человек, оборудованы мягкими диванами, и действительно прям плавучая беседочка.
2: Мариночка,
3: жалко, там мангала нет.

0: Хотя ну бы да, на сколько.
1: Это правда интересно.
0: Причем нам даже не нужны цифры, там, сколько вы теперь получаете.
1: Просто напишите, да, мне повысили зарплату.
0: Да, повысили, зарплату. Либо нет.
1: Не это, врут ваши новости.
0: Да. И хотя бы вот просто процент мы для себя определим, вот неужели как бы вот все так хорошо, как сообщают нам аналитики.
1: В Госдуме предложили сделать 1 сентября выходным днем. Это необходимо, чтобы родители могли спокойно посещать школьные линейки. Для этого предлагают перенести на День знаний один из новогодних дней. Ну, на самом деле, правда, зачем нам так много новогодних праздников, когда можно один 1 сентября? День знаний – это же праздник для всех, кто в школу не идет и радуется, что он просто может кого-то сводить на линейку.
0: Ну, раз уж мы начали говорить про выходные дни, то россиян в июне ждут длинные праздничные выходные. Четырехдневная рабочая неделя начнется уже совсем скоро, с 8 по 11 июня. А 12-го, все вы знаете, мы отмечаем День России. В общем, это пока все новости к этому часу. Впереди будет еще порция новостей. Ну и, конечно, впереди у нас игра «Черный ящик». Берите свои мобильные телефоны, они вам пригодятся.

памяти крутится, возвращая в прошлое стайками фраз. Все когда-нибудь обязательно сбудется, сбудется, сбудется, но не у нас. Время вертит стрелки со скоростью

глаза, потому что где-то живет первоклассница с отчеством от неродного отца. 8 лет.

0: Что же в черном ящике?
1: Это игра «Черный ящик» на радио «Шансон», дорогие друзья.
2: Вчера в черном ящике у нас была улица, а сегодня мы туда взяли и запихали целый дом, целое здание.
1: Дом?
2: Ну как, ведь по идее.
1: Итак, внимание, вопрос, уважаемые знатоки. Какой дом в черном ящике? Время.
2: Опять ты начал с этой музыкой, она скоро у тебя закончится. А самое, что интересно, это здание несколько раз горело и перестраивалось. И то, что все мы знаем и видели, уже четвертое по счету. Ты об этом знал?
1: Нет.
2: Ну вот смотри. Архитектурный стиль тебе рассказать, какой ли это, сразу будет понятно. Здание выполнено в стиле ампир с элементами классицизма.
1: Угу.
2: Это
1: гораздо проще, да.
2: Уникальная акустика. И секрет этой акустики, опять тебе музыка закончилась, секрет в форме скрипичной деки, которая отражает звук без потерь. А в этом здании, в этом доме очень важно, чтобы был правильный звук. А также там висит люстра высотой примерно 8,5 метров.
1: Кремль, цирк.
2: Подожди,
1: Петродворец.
2: Кремль, я прям со всеми башенками его должна
1: была. Дом на колесах, Смольный, собор Парижской Богоматери, Нотр-Дам-де-Пари.
2: А, это все вспомнили,
1: Павловский дворец.
2: Есть, что самое там интересное, белое, есть малое, а есть большое. Не буду называть что, потому что это будет их слишком жирная подсказка.
1: Гостиница «Россия».
2: Там есть специальная особая точка. Если там встать, то звук голоса усилится в несколько раз, отражаясь от купола. Считается, что такой акустический эффект был придуман специально для Николая II, у которого был тихий голос. И, в общем, специально сделали, чтобы его голос усиливался. И не все знают, что есть такой секретик в этом здании, где вот происходит этот акустический эффект.
1: Ну так, купол просто нужен какой-то для этого.
2: Купол? Ну, там есть купол.
1: Ну, вот в потолке купол делается и усиливается голос.
2: Ну, так я думаю,
1: что это и зачитал. Я был в ресторане «Прага», и там тоже есть такой зал с таким куполом для того, чтобы, когда говорят там кто-то из лидеров страны верховных раньше там сидел за столом, говорил тост.
2: Какое это имеет отношение к нашему черному ящику и того, что я положила туда?
1: Но
2: там
1: тому,
2: еще есть огромное количество подземных пространств.
1: 500 лет назад уже.
2: Да, 6 этажей вниз.
1: Не прошло и 10 секунд, как отгадали.
2: Да ладно. Ну,
1: черный
2: и кто
1: ящик
2: был первым?
1: Первым был Максим Хавронин.
2: А что? Сколько колонн знает Максим у этого здания?
1: Максим Хавронин знает все про колонны и про здание, потому что Максим молодец.
2: Скорее всего, у Максима просто перед глазами есть купюра 100-рублевая, и он регулярно наблюдает за этим зданием.
1: Да, Максим, болельщик футбольного клуба «Спартак», присылайте свой номер телефона, мы расскажем вам, где и когда вы заберете приз, а у нас сегодня в черном ящике, Марина, скажи, что было.
2: Большой театр, конечно.
1: Большой театр.
2: Вот. Все так?
1: Да?
2: Угу.
1: Да. Ты была в Большом театре?
2: Я была, конечно, ты был?
1: Мне кажется, что да. Но я не уверен, потому что это было очень давно. Честно.
2: Так давно, что как будто неправда.

Демин Дымова. Утро в формате 2D. На радио «Шансон». По будням с 7 до 11.

0: Такие новости.
1: Такие новости.
0: На радио «Шансон».
2: Итак, к новостям, дорогие друзья. Мы в прошлом выпуске новостей просили вас написать, кому повысили зарплату. Но есть люди, да? Писали же
3: ведь. Нас с тобой даже вот приглашают на работу.
2: А, нас
3: Сергей пишет, что в компании в одной в Саратове повысили на несколько процентов зарплату, но провели оптимизацию стимулирующих выплат. В итоге увеличение зарплат составило всего лишь несколько сотен рублей, и это привело к тому, что люди начали массово увольняться, и теперь большая нехватка высококвалифицированных рабочих специалистов, сварщиков, водителей, и не хватает, в общем, так что...
2: И слесарей.
3: Да,
2: так что приглашаем
3: говорит,
2: на работу.
3: Приходите
2: да.
3: на работу.
2: Смотрите,
3: пойдешь?
2: Но если все уходят, то и мы не пойдем, Сергей.
3: Но тем более... Я, например, не могу быть сварщиком.
2: Ну, я не могу быть ни сварщиком, ни слесарем. Я единственное могу быть водителем, но вам не понравится, что я могу водить только собственный автомобиль.
3: Максим нам пишет, который угадал Большой театр в черном ящике. Пользуясь случаем, можно поздравить мою супругу с днем рождения. Я тебя люблю и всегда буду рядом. Максим под
2: это был ваш приз, да, спасибо огромное.
3: Посвящает своей жене, понимаешь?
2: Все, Максим без приза остался. Не, ну раз мы начали тогда поздравлять всех, давай тогда будем последовательны и поздравим еще нашего радиослушателя Эдуарда.
3: Давай поздравим. У него сын родился 26 лет назад.
2: Да, 26 лет назад у Эдуарда родился сын. Что
3: здорово.
2: Он пишет нам? Поздравьте.
3: Поздравляем.
2: Вот,
3: радостная новость для вас и для вашего сына, Эдуард. Роспотребнадзор разрешил купание в 9 пляжах Москвы, поэтому если вы сегодня будете бурно отмечать день рождения, то можете искупаться на озеро Белое, Путятевский пруд номер 1, Большой городской пруд, Школьное озеро, пляж Динамо, Серебряный бор 2, Серебряный бор 3, Пионерский пруд и Тропарево. Мне кажется, пока прохладненькая водичка, нет?
2: Я бы пока не рискнул, нет. Даже вот если бы водичка была теплее...
3: Но если бы ты отмечал день рождения сына, уже бы рискнул, понимаешь?
2: Да, что ж ты за больное-то? Конечно, рискнул бы. Так, о судьбе крупной рыбы в аквариуме московского бизнес-центра беспокоится горожанин. Она живет на территории около 1 квадратного метра и не может свободно развернуться. Рыбка, представляешь?
3: Там реально огромная рыбина такая.
2: Рыбка в заключении. Надо что-то делать. Посетители отмечают, что пространства у рыбы практически нет. И в последнее время животное стало выглядеть хуже и вести себя стало более агрессивно.
3: Куда смотрит столичный зоопарк? Надо забрать рыбу. Или рыбу в зоопарк нельзя?
2: Рыбу в зоопарк, рыбу в ресторан можно. Ну, можно и сначала в зоопарк.
3: За нее не для того, чтобы ее в ресторан отдали.
2: Сначала в зоопарк, а потом в ресторан.
3: Ну не, еще можно в москвариум.
2: Сначала в москвариум, а потом в ресторан.
3: Хорошо. Тут интересная появилась новость о том, что аргентинцы съели мировой рекорд раньше, чем его успели зафиксировать. В Аргентине попытались приготовить гигантский, практически 750-метровый сэндвич, и хотели они таким образом попасть в книгу рекордов Гиннесса. Угу. Все пошло не по плану, люди слишком долго ждали, какие-то задержки, и они уже не выдержали, и в какой-то момент терпение закончилось, и просто прорвали ограждение и начали разбирать рекордный бутерброд прямо со столов. В итоге сэндвич съели, а люди из этой книги, которая фиксирует рекорды, не успели ничего зафиксировать. Это очень смешно.
2: Ой, кого вы туда пригласили?
3: Слушай, ну когда люди долго ждут,
2: вообще, конечно.
3: Вот это вот не трогай это на Новый год, так не работает с этим сэндвичем, понимаешь?
2: Да, неприятность.
3: Хотя вроде бы Аргентина не славится тем, что там люди прям вот голодные. В принципе, могли бы подождать.
2: Почему?
3: Сами все испортили.
2: Ты что, была в Аргентине?
3: Ну подожди.
2: Откуда ты знаешь, чем славится Аргентина?
3: Самые лучшие стейки, говорят, что там.
2: Потому что их никто не может себе позволить. Ладно, шучу, могут, но немногие. Так, под Волгоградом. Под Волгоградом продают настоящую крепость. Марин, ты можешь купить. 40 миллионов рублей.
3: А ты почему ты думаешь, что у меня 40 миллионов рублей прям вот так вот вынь да положь?
2: Согласен, нет у тебя таких денег. Так, на территории уже есть несколько домов с ремонтом, своя подстанция, участок для небольшого хозяйства. Можно жить как в частной резиденции. Можно открывать базу отдыха.
3: Замучишься косить траву. Но там огромная территория. Не, ребят, давайте пока повременим.
2: Слушай, ну вот пока мы с тобой временим, вот сейчас крепость уйдет, Марин.
3: С молотка. Самых больше нет.
2: В общем, да, это все новости, которые мы успели рассказать. Новостей, правда, больше нет, как и ставок. Дорогие друзья, впереди у нас будет фирменный наш музыкальный гороскоп. Самый красивый, самый верный и правдивый. Не пропустите.
0: Реклама на радио «Шансон».
4: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
8: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
9: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
10: Для лиц старше 18 лет.
9: Радио Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
11: Второй ДС, дали быстро телефоны. Рано вам еще такое слушать. Утреннее шоу в формате 2D. По будням с 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Вторник на календаре, 2 июня. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, иногда так трудно остановиться, особенно если набирать перед этим хорошую скорость. Но все-таки стоит иногда нажать на тормоз и дать высказаться вашим собеседникам. Ну а ваша песня «Пить с ней вино» Евгения Григорьева.
2: Тельцы, ситуация сегодня может выйти из-под вашего тотального контроля, так что будьте максимально аккуратны и умейте доверять людям. Совет ловите в песне «Ништяк, браток» Михаила Круга.
1: Близнецы, сегодня вы будете особенно легко поддаваться на провокации, что выльется в некий конфликт. Постарайтесь отнестись к происходящему с долей юмора. Ваша песня «Цок-цок» Султана Лагучева.
2: Раки, сегодня вам не стоит экспериментировать, как бы этого ни хотелось. Все это чревато нелепыми историями. А совет этого дня ловите в песне «Барыня» Ивана Кучина.
1: Львы, вы, возможно, начнете день с рассмотрения выгодных предложений, связанных с карьерой. Решайтесь на перемены смело, и ваш выбор будет удачным. Ваша песня «Майская роза» Максима Апреля.
2: Девы, не перенапрягайте нервы. Если вам страшно войти в темную комнату, возьмите с собой кого-нибудь, кому доверяете. Друзья вам точно не откажут. Совет ловите сегодня в песне «Утро дорог» Дениса Майданова.
1: Весы, вас ждет дальняя поездка. Она принесет вам существенную материальную выгоду, так что не стоит от нее отказываться. А совет ловите в песне Влади и Сергея Любавина.
2: Скорпионы, остерегайтесь гениальных идей, особенно чужих. Слушайте свою интуицию. А вдохновение ищите сегодня в песне «Марджинджа» Михаила Шафутинского.
1: Стрельцы, проблема, которая встанет сегодня перед вами, заполнит день от начала и до конца. И вам придется сражаться с ней в одиночестве. Привлечение к этому занятию еще кого-то только помешает вам. Совет песни «Вокзал» Алекса Лима.
2: Козероги, деньги могут исчезнуть как в результате непродуманных финансовых операций, так и совершенно без вашего вмешательства. Послушайте для хорошего настроения песню «Чубчик» в исполнении Алексея Петрухина.
1: Водолеи, деловые поездки увенчаются успехом и позволят спокойно смотреть в завтрашний день. Ждите крупные денежные поступления и слушайте кореша Александра Розенбаума.
2: Рыбы, в денежных делах возможно появление нового источника дохода, и это вас порадует. Работать сегодня придется много, а ваша песня в этот день — «Половинка» Стаса Михайлова.
1: Радио «Шансон» всем желает легкого и музыкального вторника.

0: Нужен Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день. Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
2: Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Собирайтесь устроить своему питомцу долгожданные выходные на природе? В зоомагазинах «Кошкин дом» вы найдете товары, которые должны быть в аптечке вашего любимца. Капли и спреи, лосьоны и гели, самофиксирующиеся бинты, а также товар сезона, средства защиты от блох и клещей. Добро пожаловать в зоомагазины «Кошкин дом» на Антикайнина 7А и Интернациональную 10. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца здесь действует скидка 10% на весь ассортимент. В административном здании по улице Ленина, 17А, в городе Костомукша сдаются в аренду нежилые помещения под офисную деятельность. Кабинеты по 14 и 18 квадратных метров. Имеются кабинеты с водопроводом, под бьюти-сферу, косметологию, услуги по уходу за телом и массаж, под имиджевые услуги, работа с юридическими лицами, предпринимателями, самозанятыми и физлицами. Обращаться в кабинет 205 по улице Ленина, 17А или по телефону 921-467-3221, а также по номеру 704-26, код города 814-59. Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупки и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
1: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
5: «Дави на газ». Репортажи, тест-драйвы, автопробеги и автовыставки. «Дави на газ». С понедельника по пятницу утром, днем и вечером на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: Радио «Шансон».
1: 8 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. В России сегодня начинается основной период проведения государственной итоговой аттестации для выпускников 9 классов. Он продлится до 6 июля. Экзамены пройдут в 87 российских регионах, а также 58 зарубежных странах, сообщили в Рособорнадзоре. ОГЭ сдадут около 1 700 000 выпускников. Самым популярным предметом по выбору стала география. Ее выбрали более 45% выпускников. Информатику предпочли порядка 39%, обществознание – более 38%. В России появится единый электронный билет в пригороде на разные виды транспорта. Об этом рассказал РИА Новости министр транспорта Андрей Никитин. По его словам, правовой фундамент уже есть. Это закон, принятый в августе 2024 года, который позволяет оформлять единый электронный документ. В апреле правительство утвердило концепцию развития пригородных перевозок до 2035 года, где цифровизация стоит на первом месте. Для реализации идеи необходимо создать единую цифровую платформу, которая обеспечит прозрачные взаиморасчеты между всеми перевозчиками разных видов транспорта. Санкт-Петербург лидирует по бронированиям на длинные выходные в июне. Доля северной столицы составляет 14%. В тройку лидеров традиционно входят Краснодарский край и Москва. На них приходится 12% и 11% бронирований соответственно, сообщает газета «Ру» со ссылкой на аналитиков. Также в топ-10 на период с 11 по 14 июня входят Нижегородская область, Татарстан, Новосибирская, Московская, Ярославская и Калининградская области. Средняя продолжительность бронирования составляет 2 ночи. Дольше всего планируют останавливаться на Кубани, в среднем на 4 ночи. По итогам длинных выходных топ популярных направлений может измениться, так как летом люди довольно часто путешествуют спонтанно. Из зарубежных направлений наибольшей популярностью пользуется Белоруссия. Также в тройку входят Турция и Грузия. А далее в утреннем шоу в формате 2D продолжим школьную тему. Нужно ли делать 1 сентября официальным выходным днем? Пишите в Макс и другие мессенджеры. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
2: Игорь Иванович, у вас новые очки?
3: Да, Людочка, доктор прописал.
2: Только чтобы их слушать, вам очки не нужны.
3: Кого их, Людочка?
2: Утреннее шоу в формате 2D.
4: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно о сокровенном.
0: Ну, а теперь давайте еще раз всех поприветствуем. Здесь утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Здравствуйте. 2 июня на календаре. Не успеем, друзья, оглянуться, как пролетят эти 90 дней, и наступит осень. А осень — это 1 сентября. А 1 сентября — это День знаний. А День знаний – это когда родители поведут детей в школу.
1: В Госдуме предложили сделать этот прекрасный день выходным днем официальным в России. И для этого предлагают перенести на День знаний один из выходных наших длинных по традиции новогодних каникул. Мы хотим с вами сегодня обсудить... А вам это нужно? Как вы считаете, должен же этот день быть официальным выходным для всех? Неважно, ведете вы детей в школу на линейку или нет. То есть есть у нас уже День России, потом у нас есть 23 февраля, 8 марта.
0: После Дня России до 1 сентября, получается, уже нет никаких праздников.
1: Ну, кстати, да, получается, что в сентябрь...
0: Потом только ноябрьские
1: праздники. Потом ноябрьские.
0: Да.
1: Ну, может быть, кстати, в этом... Ну, слушайте, таким
0: образом
1: мы вообще скатимся до того, подожди, что у нас будет 4 рабочих дня на неделе. А остальное будет...
0: Нет. Это же все за счет сокращения...
1: Раздербаним эти новогодние выходные?
0: Да.
1: Это тоже неправильно.
0: Я считаю, новогодние праздники надо дербанить. Плюс 7-909-955-103-0. Пишите, нужен ли вам 1 сентября выходной день.
3: Что ж ты, фраер, сдал назад?

0: сводницы, класски помидорихи. Эх, мент.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
3: Условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра. Тройной удар. Жукобор Экстра. Конец всем вредителям.
7: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
9: С нами просыпаются города России.
10: Утреннее шоу в формате 2D на радио «Шансон».

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Итак, Госдуме предложили сделать 1 сентября выходным днем, забрав один выходной день у праздников
3: новогодних.
2: Дербанить.
3: Ну вот смотрите, предлагаем в этом году мы. 1 сентября выпадает на вторник. Таким образом, это будет либо один выходной среди недели, ни то, ни сё, либо начнут двигать, что-то там присоединять, выйдя на работу в субботу 30 августа, и будет 3 выходных, суббота, понедельник, ой, воскресенье, понедельник, ой, воскресенье, понедельник и вторник, потому что начнется вот эта вот вся история, когда...

0: дня, 1 сентября, это всегда после лета. Ты наконец-то увидишь одноклассников. Новый этап в жизни. И вот эта вот вся история...
1: Школьники увидят школьники увидят одноклассников.
0: Все равно, понимаешь, экономика работает так, что если люди ходят на работу, все работает, а то воспитатели что, не пойдут, если у них дети школьники? Ну, то есть для взрослых людей, для
1: воспитатели
0: у учителей
1: пойдут.
0: Что, не будет выхода? Это какая-то,
1: у учителей не будет.
0: Сброс.
1: А вот это да, кстати.
0: Понимаешь, вопрос
1: больше, чем ответов. Что касаемо учителей, я,
0: у
1: кстати,
0: всех какие-то...
1: ничего не, это, не могу
0: нелогично.
1: Сказать.
0: Все это нелогично. То есть либо мы делаем выходной прям вот для всех, чтобы для школьников тоже, но тогда идеологически это неверно, потому что 1 сентября должно настраивать детей на то, что знание, свет, учение. А если это для всех выходные? Некоторые наши слушатели пишут: супер, я пойду на рыбалку, в сентябре еще классная погода. Вы как вообще, в себе? Вы должны не на рыбалку идти, вы должны идти в школу.
1: С цветами.
0: С транспарантами, с цветами, с гладиолусами.
1: С транспарантами, ну, короче, в школу не ходит, Маня.
0: Почему? С транспортирами.
1: Вот, с транспортирами, да.
0: Короче, я просто
1: молодец.
0: К тому и выкрутилась. Я просто к чему? Я к тому, что, ну, не нужен. Это излишество какое-то.
1: Я считаю, что неплохо.
0: У меня борьба сейчас пойдет с вашими выходными излишествами.
1: Я опять, как человек, который считает, что у всех должно быть больше в жизни праздников, и у всех должно быть в жизни больше поводов для отличного настроения, в том числе
0: Артем,
1: и для рыбалки.
0: Артем, как ты лично ищешь поводы для рыбалки?
1: Да, пацаны попросили там за рыбалку, скажи что-нибудь, братишка. Я говорю, ладно.
0: Какие? Анатолий Полотно и Федя Карман попросили. Ты с ними увидишься уже 24 октября.
1: Здравствуйте, радио Шансон. Лично я считаю, что 1 сентября надо оставить рабочим, так как это праздник все-таки для школьников. Ну, а если и делать выходной, то родителям, я считаю, не нужно, ведь это не их праздник. То есть исключение, когда ребенок идет 1, 5, 9, 11, вот тогда, я считаю, работодатель обязан дать хотя бы отгул, но по выходным днем его делать незачем.
0: Да,
1: пишет,
0: знаешь,
1: нам
0: незачем,
1: Иван.
0: Незачем, во-первых, дербанить святое новогоднее, когда у тебя есть 10 дней, когда ты можешь не выходить из дома, быть в салатной коме и никуда не выходить, не чистить снег и вообще не открывать дверь дома, понимаешь? А тут хотят... Сейчас кусочек заберут на 1 сентября, кусочек там куда-нибудь еще, и в итоге ничего не останется от новогодних каникул.
1: А я считаю, они не нужны.
0: Так, это слишком далеко заходит.
1: Да? А, подожди, это мы 31-го обсудим. Я согласен. Ладно, дорогие друзья, напишите нам, что вы думаете по поводу 1 сентября.
0: Вам нужен выходной 1 сентября?
1: Да, прямо вот конкретно пишите. Мне 1 сентября нужен выходной. Почему? Или мне 1 сентября выходной вообще не нужен.
0: От вашего мнения зависит то,
1: почему?
0: Что сегодня услышат в Госдуме.
1: Да, Госдума нас слушает, это правда.
2: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
3: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
5: У меня полнеба позади. Спрячь, судьба, свою тугую плеть. Не спасет чужая колея. Золотом не станет завтра медь. Никогда

безоглядно, с песка смывая юности следы. С годами все становится понятно.

0: Откровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Хотим узнать ваше мнение по поводу выходного дня 1 сентября. Нужен ли вам выходной день, который, кстати, будет взят из новогодних праздников? Так, что касается...
3: Нам из Африки сообщение уже приходит.
2: Ребят, ну, африканцы, ну, в смысле...
3: Ну,
2: да?
3: Человек, ник такой, фотография.
2: А, ник?
3: The Africa.
2: А, ну хорошо, ладно, давайте почитаем The Africa из Калуги, давайте.
3: Лучше вместо Children Day сделать майские подлинше. Вот это Children Day и подлинше майские.
2: Подлинше.
3: Можно от Нового года не отрезать, а просто добавить. Да и в целом пятница не заблудший в рабочих днях выходной. Что? Происходит у вас в вашей Африке. Я к чему? Например, мне кажется, что это либо новость не до конца все детали учтены, потому что либо мы делаем выходной прям вот всем.
2: И детям в том числе.
3: И детям в том числе.
2: Так, либо...
3: Ну, а с другой стороны, это тогда обнуляет весь прикол трехмесячных каникул летних. Потому что, ну, прикол-то в том, что первое число, это как точка 1 сентября, это точка отсчета новой жизни, нового учебного года. А тут мы его делаем выходным, и чё к чему.
2: Да, вот, кстати, непонятно. Дети пойдут в школу?
3: Ну, конечно, пойдут, отдают выходной.
2: То есть, а родители не пойдут на работу, да. А дети пойдут в школу.
3: И родители такие, ура! Пока дети в школе, родители наконец-то могут заняться своими делами. Да?
2: Да.
3: Выкинуть компьютер, например, который все лето отвлекал от жизни.
2: Что касается 1 сентября, пишет нам Эдуард, из практики скажу, даже если не выходной, но то все равно родители, нормальные родители, отпрашиваются с работы, особенно если это первый класс. А так, в принципе, я не вижу смысла. Есть логика в сообщении Эдуарда. Я считаю, действительно, ну, вот какой должен быть начальник, какое сердце каменное должно быть у начальника, если к нему подходит сотрудник и говорит, слушай, Иван Петрович, ну, сегодня вот у моего Андрюшки и
3: первый класс, да. А потом, в этом году он у меня выпускник, понимаешь, и работодатель, к нему все подходят.
2: А если выпускник, что? А, ты имеешь про экзамены, когда мы говорили?
3: Понимаешь, он первоклассника несет.
2: Это та тема вот.
3: Звонит в колокольчик, он на руках несет первоклассника, одиннадцатиклассника тоже надо к нему идти, последний раз в школу идет.
2: Одиннадцатиклассник пусть идет, а без родителей не надо в одиннадцатом классе.
3: Ну, странно, на экзамены вы там собирались, чтобы все семьей ходили.
2: Не знаю, я вот не хожу на 1 сентября своего... И своих детей, у меня их двое. И я тебе хочу сказать...
3: Про которых ты знаешь.
2: Да.
3: Давай все-таки это учитывать. У каждого мужчины могут быть...
2: Все остальные истории через Андрея Малахова только. И ДНК-экспертиза.
3: К нему обратимся, потому что ты не все 1 сентября посетил. Александр напишет. Марина, Артем, здравствуйте. Я считаю, что 1 сентября не нужно делать выходным, а вот родителям первоклашек сделать оплачиваемый выходной. Ведь все-таки это самый большой праздник 1 сентября у первоклашек и их родителей. Всем хорошего дня и удачи. Ну, на самом деле... У кого дети идут в первый класс, родители и так отпрашиваются. И, ну, линейка...
2: Не, но сейчас, видишь, отпрашиваются.
3: Линейка длится ровно час, может быть, там, чуть больше. Угу. А рабочий день у людей вообще-то намного длиннее.
2: 1 сентября для первоклассников это не только линейка. А их же главное еще и школу встретить, Марин. Вот, лялечка идет семилетняя. Ну, ладно, не лялечка, хорошо, мальчик, девочка идет семилетняя. Вот закончились у них там 4-5 уроков.
3: У кого дети идут в первый класс, там родители берут вообще, многие берут отпуск на первую неделю.
2: А да, можно и не брать.
3: А давайте вообще новогодние каникулы неделю передвинем на 1 сентября, первые 7 дней сентября.
2: Не, ну тогда те, у кого дети уже выросли, они будут недовольны.
3: Слушайте, а может быть, когда Петр Первый вот это все с Новым годом делал, он не подумал вот эти все переносы, он, может быть, просто не знал, что людям надо в школу вести. И он все начало передвинул на зимний период. Так было?
2: Кстати, да, у нас же было 1 сентября Новый год. Да, до Петра, да.
3: Но потом пошло не по плану, конечно. Mm-hmm. В общем, мы с вами обсуждаем сегодня, надо ли делать 1 сентября официальным выходным, либо для всех, либо только для родителей первоклассников.
2: Либо возвращаем Новый год 1 сентября.
3: А
2: январские эти все убираем, зимние.
3: Ну подожди, а с майскими тогда как быть?
2: А майские увеличиваем.
3: Уже на самом деле второй год подряд майские какие-то огрызки, но это не то.
2: Да. Мы хотим на майские
3: хотя, с другой
2: сажать
3: стороны,
2: картоху.
3: Климат меняется, глобальное
2: Марине
3: потепление.
2: Надо гектар в Донкове засеять, ребят.
3: Да я не сажаю картошку.
2: А что ты там сажаешь?
3: Печень.
2: Ну, помощь. Помощь тебе мужская нужна? Мужские руки нужны тебе? Мужские волосатые руки тебе в Данкоме нужны?
3: Мы сейчас про картошку говорим или какие-то другие цели?
2: Про праздники. Так, ладно, дорогие друзья, пишем, нужен ли 1 сентября выходной день. Пишите.
1: Автомобильные новости.
0: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Последние несколько лет китайский автопром стал самым настоящим драйвером внедрения различных диковинных автомобильных опций. Казалось бы, что сыпаться из этого рога изобилия опции будут бесконечно. Но нет. Недавно руководство Китая решительно положило конец выдвижным ручкам, которые неадекватно срабатывали во время столкновения и блокировали людей внутри. Теперь же регулятор обратил свое пристальное внимание на так называемые кресла с нулевой гравитацией. По факту это обычное сиденье, которое имеет большой наклон спинки и выезжающую подставку под ноги. Такие часто устанавливают в минивены, где пассажиры в процессе поездки могут комфортно вздремнуть. Специалисты обратили внимание на то, что когда эти сиденья находятся в полуоткинутом положении, безопасность пассажиров при столкновении не гарантирована. В случае ДТП пассажиры, находящиеся в полулежачем положении, рискуют проскользнуть под ремнем. Также у регулятора возникли вопросы к эффективности подушек безопасности при оснащении подобными креслами. Предполагаю, что развиваться ситуация будет так же, как и с выдвижными ручками. Руководство Китая выдаст небольшой временной срок для переоборудования производств и после окончательно запретит использование таких кресел. Это самая логичная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
6: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
8: Откровенно!
7: Откровенно о сокровенном.
9: Продолжаем обсуждать 1 сентября, продолжаем обсуждать День знаний и хотим у вас поинтересоваться.
10: Нужен
9: хотели
10: ли вам
9: бы вы
10: выходной?
9: Да, не работать в этот день? Нужно ли, актуально ли это? Но понятно, что если у людей нет детей, и если есть уже, там, не знаю, либо они очень взрослые, ну, вряд ли людям нужен выходной 1 сентября.
10: Просто в этой новости все максимально странно, потому что хотят перенести этот один выходной из каких-то зимних праздников, чтобы родители могли сходить на линейки к детям. При этом получается, что вот у них перенесли один день, а все остальные, у кого детей нет, кому 1 сентября на линейку не надо, то есть они еще не выходят на работу в январе. То есть они в январе на один день попозже выйдут? Или как это работать будет?
9: Понимаешь? Нет, это не будет разграничено. Если будет приниматься решение, то
10: выходной,
9: безусловно,
10: для всех,
9: да, выходной для всех.
10: Ну
9: но
10: вот
9: тут
10: смотри,
9: непонятно,
10: пишет нам...
9: что с детьми. Дети-то идут в школу или нет, я не понимаю.
10: Катерина Викторовна нам пишет. Добрый день, любимое радио. В этом году моя дочь идет в первый класс. Я учитель начальных классов. И никто и никогда не отпустит меня в этот день, 1 сентября. Ни отпуск не взять, ни отгул. Все учителя сталкиваются с этой действительностью. Всем учителям передаю огромный привет. Ну вот видишь, уже это нереализуемо, потому что у нас много учителей в стране. Учителей тоже могут быть дети. И получается, только надо тогда в свой класс ребенка отдавать. Тогда ты побываешь с ним на его линейке. Но я знаю, что многие учителя против того, чтобы дети ходили к ним в класс, чтобы не отбивать им желание учиться или, там, я не знаю, для каких целей родители не готовы.
9: Алена из Ростова-на-Дону пишет, я считаю, что выходной нужен. Всегда в начальной школе отпрашивалась в этот день с работы. А так можно весь день провести с любимыми детьми. Вот.
10: Виктория нам пишет. Дорогие Артем и Марина, мое мнение такое. Если Дума хочет делать выходной 1 сентября, пусть делает. Думаю, многие одобрят, но только не за счет новогодних праздников. Новогодние праздники – это святое, нельзя их трогать. У меня лично, например, всегда большие планы на эти 10 дней. Отдыхать нужно с умом. Марина меня поймет, пишет Виктория.
9: А какие планы у вас, Виктория, на эти 10 дней? Ну, просто интересно.
10: Кстати, вот насчет 10 дней я тоже считаю, что это перебор.
9: Недели там с глаза просто. Ну, за глаза же недели. Ну, Марин.
10: Ну, ты понимаешь? знаешь, также, наверное, это нужно для экономики. Чем больше мы отдыхаем, мы больше тратим денег.
9: Для экономики нужно, чтобы мы больше работали и чтобы вообще не отдыхали. Ну, это принцип экономики. Это как,
10: ты говоришь про экономию. Я тебе говорю про экономику. Чем больше ты тратишь своих денег, тем больше они начинают работать. Это же правило.
9: Марин, не так это работает.
10: Не так это работает?
9: Нет, вообще не так.
10: Подожди, я считаю, что надо деньги тратить, тогда они придут к тебе снова.
9: Ой, это вот сейчас ты заговорила, как модные экономические блогеры, да. Чем больше вы тратите, тем больше вселенная вам потом даст.
10: Это мошенники так говорят.
9: Какая вселенная, непонятно.
10: Трать сейчас, получишь завтра.
9: Так, новогодние праздники надо дербанить, пишет Андрей. Вот так, на моей стороне, Андрей.
10: Оксана нам пишет.
9: Подожди, я не дочитал.
10: А, я думала, просто в этом
9: конечно,
10: месте,
9: нет.
10: Хорошо.
9: Нет, человек объясняет, зачем дербанить надо. Итак, что делать зимой? А вот в сентябре лишний выходной не помешает. Потому что это, опять же, лес, дача, грибы, рыбалка. А выходной что
10: линейка
9: это? Снег,
10: у вас, какие
9: снег,
10: грибы?
9: Снег, мороз, снег, сугробы, снег. А здесь, видишь, лес, дача, грибы, рыбалка.
10: Хорошо-то как, Настенька. Оксана нам пишет, доброе утро, веселые ведущие. Я думаю, что моя дочка 8 класс уже пойдет сама, а я лучше поеду в отпуск 1 сентября. Так что выходные мне не нужно. Если кому-то и нужен, то он и так пойдет провожать школу, возьмет отгул. А вот новогодние каникулы можно и так убавить. Я лично устаю отдыхать. И также Оксана нам пишет, и вообще, родители только расслабились и начали отдыхать, а тут вы напрягаете нас этой школой. Да мы не напрягаем, мы спрашиваем, нужен ли вам выходной.
9: Мы всегда ориентируемся...
10: Так у вас 92
9: Оксана,
10: дня лета, а так будет 93.
9: Мы всегда ориентируемся на новости. Если вот люди нас упрекают в том, что мы зачем эту сейчас тему поднимаем, мы ее поднимаем, потому что новость сегодняшняя, свежая, ну, максимум вчерашняя.
10: Да нас люди
9: обеда.
10: Много в чем упрекают, Артем.
9: И даже в том, что мы много смеемся, я согласен. Надо меньше смеяться,
10: ну,
9: Марин.
10: Ты поменьше, пожалуйста, давай посерьезнее.
9: Это я тебе говорю поменьше. Ты... Я-то и так серьезный. Я-то мистер серьезность
10: это меня,
9: 2007.
10: Это меня и пугает, что мистер серьезность тут рядышком.
9: Так, что еще у нас? Что еще у нас? Подожди, что еще я видел? Сейчас надо небольшое сообщение. Ладно, давай большое. А, я лично против того, чтобы дербанить новогодние праздники, пишет Елена из Королева. Не все же тюлени, не все же тюленями наваляются перед телевизором. Многое те, кто путешествует.
10: Тюлени, поднимите руки.
9: Делают дела, которые не получается сделать в рабочие будни. Официальные выходные можно было бы сделать только родителям первоклассников. Это действительно важный день в их жизни и в жизни их семьи. А по большому-то счету, этот день у учеников и так практически лайтовый. Ну, торжественная линейка. Ну, там это пара уроков. Ну и все, домой. А начиная со второго класса, родители уже даже не мешают своим присутствием. Хорошего всем дня, Елена из Королева. Ну, правда, да. По сути, так оно и есть. Выходной нужен только родителям первоклашек. А родители первоклашек и так все отпускают с работы.
10: Да,
9: но
10: ну,
9: все входят в положение. Что
10: не
9: нет?
10: Не всех отпускают, не все входят в положение. У кого график 2 через 2, там людям меняться приходится.
9: Кто... Ну, ничего страшного.
10: Ну, в общем, давайте тему эту продолжим, потому что все-таки мы до конца не можем понять, нужен выходной 1 сентября или не нужен. Пишите, что вы по этому поводу думаете.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
3: Платные парковки переведут на постоплату. Об этом и не только. В нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Гаражную амнистию хотят продлить на 5 лет. В Госдуме одобрили проект закона в первом чтении. Дальше он должен пройти еще 2 чтения, получить одобрение Совета Федерации и президента. Скорее всего, закон примут, сам механизм не изменится. Владельцы гаражей по-прежнему смогут оформить их в собственность по упрощенной схеме. Под амнистию попадают капитальные одноэтажные гаражи, построенные до 2004 года включительно. Самострои и легковозводимые конструкции оформить не получится. Платные парковки переведут на постоплату. В Министерстве транспорта подготовили законопроект. Сейчас он проходит общественное обсуждение. Посмотреть текст можно на портале проектов нормативных правовых актов. Если закон примут, оплатить парковку можно будет в течение 24 часов после завершения сессии. По нынешним требованиям это нужно сделать сразу же, не позднее, чем через 15 минут. В условиях отключения интернета зачастую это невозможно. Когда закон примут, пока неизвестно, но, вероятно, уже в этом году. У россиян снова вырос спрос на бэушные автомобили из Японии. С начала года в страну ввезли 72 тысячи штук. Это на треть больше, чем за тот же период прошлого года. Наибольшим спросом у покупателей привычно пользуются Toyota и Honda. В число популярных моделей входят компакт-вен Honda Freed, мини-вен Stellwagen и хэтчбэк Fit. Популярность бэушных японок вызвана хорошим соотношением цены и качества. Машины обычно ввозят в довольно приличном состоянии. Правый руль владельцев не особенно пугает. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
6: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: 9 утра в Костомукше.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. Костомукшане среди отстающих в голосовании за благоустройство. На портале госуслуги уже более 43 тысяч жителей Карелии сделали свой выбор. В этом году на федеральное финансирование претендуют 95 общественных пространств. 41 из них получит в следующем году деньги на реализацию проектов. Активнее всего сегодня выбирают территории для будущего благоустройства жители Аланца. На втором месте по количеству проголосовавших с учетом численности населения – Пудож. Третье место делят Беломорск, Суаярви и Сегежа. Среди отстающих оказались Лахденпохья, Костомукша, Петрозаводск и Прионежский район. Напомню, в нашем городе за победу борются два проекта – пруд «Утиный берег» и прогулочная тропа «Светлый берег». Голосование продлится по 12 июня включительно. Федеральные трассы Карелии перешли в управление дорог Северо-Запад. В рамках реорганизации управления дорог КОЛА преобразовано филиал управления дорог Северо-Запад. Ведение нового объединенного учреждения передано Федеральные дороги Республики Карелия, Мурманской, Архангельской, Вологодской, Костромской и Ярославской областей. Общая протяженность трасс под управлением Северо-Запада теперь составляет почти 10 тысяч километров. На территории Карелии в зону ответственности управления дорог Северо-Запад перешли несколько участков, в том числе трасса Р-21 КОЛА, включая подъезды к Петрозаводску, Беломорску, Кими, аэропорту Петрозаводск. Оптимизация сети учреждений Росавтодора направлена на повышение эффективности работы, сокращение дублирующих функций, упрощение заключения контрактов и снижение бюрократических барьеров. Ведомство подчеркивает, что процесс не скажется на качестве дорожных работ в регионах. Участок магистрали в Костомукше перекроют. Водители просят быть внимательными на период проведения ремонтных работ. С 1 по 2 июня на улице Антиканина в районе АЗС «Меркурий» будут проводиться аварийно-восстановительные работы на водопроводе. В эти дни изменится схема движения транспорта. Водители просят заранее выбирать пути объезда и следовать указаниям дорожных знаков. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно на Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Далее прогноз погоды. Синоптики в Костомукше сегодня обещают пасмурную погоду. В течение дня временами дождь. Ветер сегодня северо-западный. 4-5 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 10 до плюс 13 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.
3: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на Радио «Шансон».

0: Спонсор утреннего шоу «Юсуповская больница». Боль в суставе не должна быть приговором. В Центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно, сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: В Госдуме задумались над тем, чтобы сделать 1 сентября выходным днем, забрав один день у новогодних праздников. Согласны ли вы с этим? Нужен ли вам выходной 1 сентября? Пишите, рассказывайте. Плюс 7-909-955-103-0.
1: Пишет нам Юрий. И снова здравствуйте. Не считайте вы меня зануду Покровского. Я пишу очень длинно. Я про новогодние. Вот у меня мнение такое. Они бестолковые. Достаточно 31, 1 и 2 января, 6, 7 и 8. Это
0: то
1: за глаза.
0: Дробим, как и майские,
1: а
0: по
1: вот
0: мнению Юрия.
1: А вот первомайские,
0: да?
1: Сделать с 1 по 10 включить.
0: Вот
1: меня
0: что.
1: Сейчас будут ругать любители зимних путешествий, но Юрий пишет, что он уверен, любителей майских поездок на дачи, на природу и путешествий намного больше.
0: А что касается школьников, так они и не учатся практически 1 числа. У них там линейка и открытый урок, и все по домам. Вот, ну такие вот мнения у Юрия.
1: Калининград, на связи пишет нам Зоя. Здравствуйте, моя любимая ведущая. Уже 2 года свой утренний кофе я не представляю без вас. Я как Светлаков с телевизором разговариваю с вами.
0: Да.
1: Пишу первый раз. У меня дочь учитель. 1 сентября ей никто выходной не даст. А вот зимние каникулы, у нее хотя бы есть возможность отдохнуть, куда-то съездить. И их не надо сокращать, это точно. Родители первоклашек всегда попытаются подстроиться. Взять отгулы или отпуск, немного адаптировать ребенка. Я против выходного 1 сентября. Вот Зоя правильно говорит все.
0: Газарес категорически не согласен про выходной 1 сентября. Родители будущих первоклассников и так возьмут выходной. Дайте людям спокойно поработать. Для тех же детей на мороженку заработать.
1: Ольга пишет: «Доброе утро, любимое радио. Ну какой выходной? Не работают только родители первоклассника. Остальные все это время, классы уже это не так актуально. И вообще по опыту родители первоклашек пару недель отпуска реально берут всегда, чтобы водить ребенка в школу и помочь адаптироваться». Ну вот так и есть. Ведь люди примерно 7 лет готовятся к тому, что ребенок пойдет в школу 1 сентября. И действительно они что-то придумывают по поводу отгулов и... каникул себе, чтобы...
0: Олег пишет: «Я считаю, что 1 сентября не нужен выходной. Это праздник детей и школьников. А вот школьникам всем можно было бы сделать не учебным днем, а у старшеклассников многие ребята учатся в этот день сделать для них праздник развлечения». Да у них и так 90 дней были праздники развлечений.
1: Ну, просто мне кажется,
0: развлекаться
1: вот чисто...
0: еще им 1 сентября, я считаю, нет смысла.
1: Это действительно 1 сентября, это отсчет, что все, закончились летние каникулы, пора браться за голову и за учебу.
0: Угу. Ну, давайте сделаем небольшую паузу и потом возьмемся за ваши сообщения.
4: На радио «Шансон» реклама.
5: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
6: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
5: Обслуживаться у вас можно?
6: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют. Жукобор Экстра. Тройной удар. Жукобор Экстра. Конец всем вредителям.
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
10: Будет утро добрым, будет добрым день.
11: Утреннее шоу в формате 2D с 7 до 11 на радио «Шансон».
12: Я

0: Откровенно о сокровенном.
1: Мне понравилось сообщение Александра. Доброе утро. 1 сентября, это не важно. Главное, 3 сентября выходной сделайте. Потому что там костры рябин горят, как бы, и надо календарь перевернуть.
2: Кстати, да,
1: а вообще пусть берут церковный календарь, там много праздников, очень много будет выходных.
2: Ну да, вот смотрите, сегодня... Даже не церковный, давайте не будем все-таки гневить Бога, а вот который сегодня? Народных праздников.
1: Сегодня да, народный календарь.

0: понимаешь?
1: Так, ну ладно, хорошо.
0: Убедил, на самом убедила деле, меня. Разговариваем убедил. Мы про то, нужен ли вам выходной 1 сентября. И я вот считаю, что, понимаешь, весь август люди готовятся к 1 сентября, покупают одежду новую.
1: Да ладно.
0: Ну, детей серьезно? Собирают в школу, линейки, пеналы.
1: Мы всегда это делали 31 августа.
0: Кто мы?
1: Мы родители своих детей. Мы выходили...
0: Ну да, раньше были вот эти ярмарки школьные.
1: Какие школьные? А теперь... Марина, ну хватит говорить глупости.
0: Я помню свое.
1: Ты едешь в магазин, торгующий всякими канцелярскими и историями, и там,
0: что,
1: начиная
0: ты
1: от рюкзаков.
0: Ты накануне перед школой?
1: А что там делать-то? Ты зашел, купил портфель... Накидал в этот портфель всяких канцелярских тетрадей, дневников, ручек, транспортиров, циркулей.
0: Нет, понятно, сейчас можно все вообще на маркетплейсе заказать.
1: Да, да.
0: Но ты знаешь, нет, вот другой подход. У кого девочки нет, подросткового возраста...
1: Месяц я готовила нет, ребенка Артём, в школе. Что кого... за бред вообще?
0: Кстати, давайте вот это тоже вот накиньтесь, пожалуйста, на Артема, ведь он не прав. Ну, в смысле, нельзя за день собрать школьника.
1: За два можно. Первый день
0: ботинки
1: одежда.
0: Ботинки найти надо.
1: Первый день.
0: Удобный какой-то костюм.
1: Трое ботинок заказываете на маркетплейсе. Придут
0: все так
1: трое,
0: у тебя просто. Вот
1: померили
0: видно,
1: и купили.
0: Видно, что всем этим занималась жена. В подготовке к первому классу. Поэтому ты считаешь, что это все элементарно. И вообще, что там делать-то? Это все пришел, увидел, победил,
1: так,
0: купил.
1: Так и было
0: да,
1: всегда.
0: Но это не так.
1: Серьезно говорю. Ни разу мы не заморачивались вот какими-то длительными и мучительными сборами ребенка в школе. Все делали прям вот... И на изи, как сказали
0: ой,
1: бы
0: зачем так
1: американцы.
0: Говорить-то? Олег нам пишет, я считаю, что 1 сентября вообще выходной не нужен. Это праздник детей и школьников. И школьникам все равно не надо это делать не учебным днем, только если у старшеклассников, потому что многие уже начинают в этот день учиться. А, ты, по-моему, читал ты про этот праздник развлечения. Тут нам школьник написал.
1: Иван Сотников да. пишет нам школьник. Я как школьник считаю, что 1 сентября не нужен выходной. Пусть лучше его добавят к майским праздникам. А 1 сентября и так мы не учимся. У нас линейка, ну там посидеть в классе пару часов, послушать учителя и домой.
0: Так еще все. И подарят что-нибудь.
1: Что подарят?
0: А
1: что им дарят обычно?
0: Не знаю, мне кажется, какие-то подарки всегда в школе что-нибудь подают, какую-нибудь медаль,
1: ну, не,
0: шоколадную.
1: Ну не ученикам. 1 сентября дарят учителю, если я
0: слушайте,
1: ничего не буду.
0: А если 1 сентября сделать выходной, то и цветы покупать не надо учителям.
1: А вот об этом мы сейчас подумаем с тобой.
2: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама. Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Когда лучше, зимой или летом?
4: Лучшее время научиться водить сегодня. Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории А, А1, Б, С, СЕ и Д в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении центра. Скачайте в Google Play или App Store. 16+.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: она. Откровенно о сокровенном.
1: Итак, что мы там, а на чем мы остановились?
2: Тут уже, смотрите, мы продлеваем майские, мы дербаним новогодние. Mm-hmm. Тут от Вячеслава вообще предложение очень дельное.
1: Ну-ка.
2: Выходные нужны, а еще лучше 4-дневная рабочая неделя, чтобы родители могли детям время должным образом уделить.
1: Mm-hmm.
2: И детям, и даче заодно. Но на самом деле можно как-то вот подербанить и майские, и новогодние, чтобы у нас получилась 4-дневная рабочая неделя. Ведь это реально сделать, друзья. Готовы ли мы на этот шаг?
1: Ты что, в году?
2: Ну, там, ну, с некоторыми поправочками. Ну, просто я имею в виду, чтобы сохранить
1: 55,
2: те же деньги, те же доходы.
1: 55 недель в году. Ну, да. В среднем, да? Я сейчас навскидку, вы не думаете, что я тут сижу и считаю.
2: 55 недель. Уже, ну, получается, майские, куча праздников и новогодние. Это практически
1: 55
2: две недели.
1: 55 выходных нужно как бы добросить. Где-то взять с чего-то. Ну,
2: слушай,
1: там, не, мы там не,
2: наш...
1: мы там не надербаним, Марин.
2: Не надербаним? Не,
1: мы даже если отменим все праздники, все.
2: Олег Газманов советовал отменить понедельники в одной из своих песен. Нам интересное сообщение написала Екатерина, а я считаю, что нужен выходной 1 сентября и на выпускной еще. Не все руководители входят в положение и отпускают. Меня вот в прошлом году не отпускали к сыну на выпускной в 11 классе, и мне пришлось уволиться.
1: А ладно, а больничный вы не думали, что можно взять?
2: А как ты его возьмешь, если ты не болеешь?
1: Я тебя научу, как
2: солью
1: врач.
2: Солью подмышку посыпать,
1: как врач, я могу
2: поднять.
1: Тебе дать 1000 советов, как... Ой, ну это совсем другая история. Сейчас я научу.
2: Это будет отдельная тема, как выбить больничный. Марго нам пишет голосовое, причем такое эмоциональное. Рассказать, как это было у меня с 1 сентября, как сейчас помню. Это сейчас уже не совсем актуально. Уже дети выросли и в школу не ходят. А еще история, что раньше и в 6, и в 7, и в 10, и в 11, в любой класс для меня было важно. Я помню, даже как-то соседи разговаривали на скамеечке, что какая молодец Рита, всегда на 1 сентября, даже работая в Москве, приезжала, чтобы детей проводить в школу. И Рита пишет, я не знаю, для меня это в порядке вещей 1 сентября в любой класс отвезти ребенка. То есть, видите, для кого-то это действительно не только 1 сентября в первый класс, а вообще всю школьную жизнь, многие, рядом с своими детьми.
1: Много родителей,
2: и
1: в принципе,
2: на самом деле, это
1: за заборчиком,
2: праздник.
1: Да, за
2: все
1: заборчиком
2: фотографируют.
1: Много,
2: я конечно. Благодарна тем мамам, у которых есть возможность ходить на все линейки, они хотя бы присылают фотографии.
1: Ну, а ты-то могу... хоть была на одной линейке?
2: На одной, вот
1: на
2: в
1: одной
2: первом
1: была.
2: Классе, а потом все. Потом у нас с тобой утреннее шоу, когда отпросишь?
1: Не знаю, Марин, вдруг.
2: Ну, давай, ты сейчас опять начнешь говорить, что я так себе мать. Вот
1: нет, это... нет, нет, нет, нет, ну? Нет, нормальная мать. Ну, не я же мать, конечно, но нормально. Так, доброе утро. Не нужно трогать новогодние каникулы, и выходной 1 сентября не нужен. Если будет линейка, то все равно учителя, воспитатели и полицейские, опа, пойдут,
2: ну, кстати,
1: на,
2: да,
1: работу.
2: Дежурят около,
1: да,
2: школ.
1: А если линейки не будет, то и праздник не праздник. Ну, просто он перейдет на 2 сентября. Да, вот здесь я согласен.
2: Начнутся вот эти перемещения, будем, если это выпадает на пятницу, вот это вот, ну это неудобно.
1: Но с другой стороны, вот когда 1 января, ну вроде бы, да, вот вроде бы праздник, прям самый, что ни на есть выходной, вся страна должна работать, но так же не происходит. Врачи работают, полицейские работают,
2: ну, у кого смены,
1: рестораны
2: график,
1: работают.
2: Даже ведущие на радио работают.
1: Да.
2: Ну, все, кроме нас.
1: Но некоторые особо успешные ведущие в этот день работают, но не на радио.
2: Иван из Санкт-Петербурга пишет, а такие вопросы тогда возникают в связи с вашей темой. А выходной это будет для всех или для учителей, например,
1: ну,
2: это
1: вот
2: исключение?
1: Я так думаю, что учителя исключение, полиция исключение и все остальные, кто всегда исключается на все праздники. Так же всегда
2: бывает.
1: Но
2: это несправедливо. Если для учителей тоже выходной, тогда 1 сентября переносится на 2. Тогда какой в этом во всем смысл? Ну,
1: нет.
2: Вот, смысла реально
1: я думаю,
2: нет.
1: Что, я думаю, только учителей не освободят, все остальные, кто может предприятие...
2: А в чем тогда прикол?
1: В чем прикол?
2: Кто тогда отмечает День знаний? Те, кто должны отмечать, они его в итоге не будут отмечать, они будут работать.
1: Да.
2: Но нелогично как-то.
1: Но это делается не для того, чтобы отмечать День знаний.
2: А просто угодить всем родителям?
1: Чтобы просто сделать удобно и безопасно поход ребенка в школу маленького.
2: Тогда правильно сказала Рита, что надо тогда и выпускной тоже, или последний звонок тоже делать выходным, потому что родители тоже хотят посмотреть, и кто не отпросился, у кого строгое начальство...
1: Тот просто делает себе больничный. Все правильно, я так и говорю.
2: Ты точно из Госдумы молодой человек?
1: Хотелось бы. А вот ты знаешь, потянул бы. Не потянула. Так, доброе утро, мое мнение нужно делать не выходной, а делать свободное посещение в этот день для работников с детьми.
2: А давайте вообще в целом сделаем свободное посещение для всех.
1: А там уже они сами решат, работать они будут или с детьми в школу пойдут. Благо, мне работа позволяет, например, ходить когда хочу и куда хочу.
2: Антон, а кем вы работаете, курьером?
1: Без работы.
2: Или таксист?
1: Антон просто сдает две квартиры.
2: А, это тот Антон?
1: Я думаю, что, наверное.
2: Он вообще-то три квартиры сдает.
1: Ну, как, тем более.
2: Но живет при этом в ванной комнате, судя по фотографии. Мне кажется, это не тот Антон зря. Сейчас вот этот Антон, который написал сообщение, не понимает вообще, кого мы описываем. Это игра, как угадай.
1: Да, дорогие друзья, продолжайте писать. Плюс 7-909-955-103-0. Еще буквально несколько минут мы с вами обсуждаем, нужен ли нам выходной 1 сентября. Причем, как вы помните, он будет позаимствован из новогодних праздников.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова. Третьим будешь? Утро доброе на радио «Шансон».

0: Реклама.
1: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
5: Откровенно, сокровенно.
4: Откровенно о сокровенном.
6: Итак, в Госдуме решили, что длинные слишком выходные новогодние праздники у нас, и поэтому можно один день перенести на 1 сентября, что помогло бы родителям лучше собрать детей в школу и спокойненько отвезти их на линейку там или куда там сфотографировать.
7: Галина нам пишет, зачем нам выходной 1 сентября? Родители детей младших классов и так практически всех легко отпускают. А ученики с 5 класса и старше в сопровождении в школу не нуждаются. Им перед одноклассниками неудобно, что их родители провожают. Есть дети, которых нужно всю жизнь за ручку водить. У меня парни всегда сами ходили и просили их не провожать. Вот Галине выходной не нужен.
6: Так, а вот что предлагает нам Евгений. Я хочу, чтобы сейчас в Госдуме сделали радиоприемники погромче.
7: Так, Госдума, вы там на связи? Я не вижу ваших рук. Они тянутся к приемникам.
6: Итак, предложение от Евгения. Нужно обязать работодателей дать отгул 1 сентября тому, кому он действительно нужен. Вот и все.
7: А кому он действительно нужен?
6: Тем, кто ведет первоклашек, первый класс. Ну, или если там третьеклашку надо тоже отвезти какого-то там одного из 30, но, пожалуйста, пусть тоже.
7: Артем, и... во-первых, нам говорят, что, ребят, ну вы что, какие 55 недель в году, их всего 52.
6: А я предупреждал сразу, что я приблизительно говорю.
7: У нас счеты наши, они такие.
6: Это никак надежда это не влияет на...
7: Все совпадения с реальностью в нашем шоу, это чисто случайно. А на самом деле, по поводу этого 1 сентября, я считаю, что правда, кому надо, те уже научились отпрашиваться. И у тех...
6: Приспособились.
7: Нормальное руководство, с которым можно договориться.
6: А те, кто не смог договориться, уволились и нашли работу, где нормальное руководство.
7: На самом деле, не обязательно же на целый день отпрашиваться. Ты можешь вот на время линейки поотсутствовать, а потом...
6: До 12, грубо говоря. Ну, все нормально. Так все и делают. Я не знаю, но все так и делают. Поднимите руку, кто так и делает. Ну вот, смотри.
7: Артем, какие руки?
6: Многие
7: ты на радио работаешь, мы сейчас не в Олимпийском и даже не на лайф-арене. Кстати, по поводу лайф-арены, дорогие друзья, наконец-то.
6: Нет, что это нет? Мы сделаем гороскоп. Нет.
7: А я хотела сейчас рассказать.
6: Нет, гороскоп.
7: Я хочу на их разгулять.
6: У меня время в гороскопе для
7: хорошо,
6: этого.
7: Хорошо, продолжаем мусолить все. Тему. Нужно ли дербанить новогодние праздники?
6: А мусолить осталось недолго. 3 минутки помусолим и все. И отпустим всех.
7: Так люди бы уже сейчас не мусолили, не пошли бы уже на сайт, уже посмотрели бы, кто из артистов будет на их разгуляя.
6: Дочитать надо сообщение, Марин. Ну, остались немножко прям вот совсем. Ну, я понимаю, ты устал. Я понимаю, что тебя эта тема...
7: Песня, понимаю, ты устала.
6: Сильно тебя эта история не заботит.
7: Нет, просто это...
6: Но тебя это не заботит. Дорогие друзья, сразу вам говорю, что как только мы хотели обсуждать эту тему, Марина сказала, что меня эта тема вообще не интересует. Потому что я на линейке не хожу, дочь уже взрослая, мне 1 сентября выходной...
7: Я такого не
6: говорила. Ты говорила, что ты сказала, мне 1 сентября выходной не нужен, правильно?
7: Мне вообще отлично, если бы новогодние праздники перенесли вот просто на первые 7 дней сентября. Потому что в сентябре погода лучше, чем на Новый год. Сентябрь вообще практически летний месяц.
6: А зачем тебе эти 7 дней в сентябре? У тебя же будет 7 дней в октябре.
7: Как будто бы бархатный сезон.
6: Ну, у тебя будет бархатный сезон в октябре в этом году, с 24 по 30, и чего-то, я не знаю, переживаешь.
7: Ну, я хочу, чтобы и в сентябре, и в октябре.
6: Марин, а вот это уже, это ты уже жируешь. Зачем так? Зачем?
7: Помнишь, в школе было слово «жировка»?
6: Да. Доброе утро, а вот мне... Так, подожди, ты Елену из Москвы читала?
7: Нет.
6: А, доброе утро, а вот мне все равно. Один день уберут из зимних каникул, как за счастье приму. А в сентябре денек не ходить на работу тоже отлично. Учащихся детей и внуков у меня нет, но уверена, так не сделают. Это каждый год про 1
7: Конечно,
6: сентября.
7: Конечно, так и есть. Вы правильно все говорите. А вот Анна из Саратова пишет, ну какой 1 сентября? Вы о чем? Уже давно сколько раз говорили, что зимние новогодние выходные будут переносить на майские праздники, когда большинству нужно быть на даче и нужно там трудиться. А ВОЗ и ныне там, ничего не изменилось, пишет Анна, и совершенно справедливо. Получается, что мы уже видели производственный календарь на следующий год, и там снова нет длинных майских праздников. Ничего такого, ничего подобного. Опять там вот эти по три дня.
6: Огрызки потом... вот эти вот. Хотелось бы нормально, вот да. Вот. Хотелось бы прям уж ух,
7: ну, а
6: как разгуляться.
7: Стороны, в мае то снег идет, то град. Погода так себе, рано еще сажать что-то.
6: Только в Краснодаре нормально, более-менее, и в Ставрополе. Так, доброе утро, любимый ведущий. Но есть же детский оплачиваемый день у женщин. О, ты знала, что есть такое?
7: Нет.
6: И я не знал.
7: А можно я тогда завтра не приду?
6: Так, у меня женский день. Но это один, я так понимаю, да?
7: Подождите, это день про детей или это просто...
6: Смотри,
7: день, типа,
6: написано.
7: У женщины доброе... плохое настроение, она остается
6: дома. Мы сейчас обязательно эту информацию проверим. Но пока прочитаем, что нам пишет Ефросинья. Доброе утро. Есть же детский оплачиваемый день у женщин. Вот этот день можно и взять. Я знаю, что есть один день, когда ты можешь сходить, и у тебя оплатят, ты можешь сходить на диспансеризацию. Один день работодатель в году обязан предоставить тебе день на диспансеризацию. Ну, в принципе, ты можешь сказать, что у меня 1 сентября диспансеризация, я не приду.
7: Ну, там
6: обманывать,
7: что ли, надо?
6: Почему обманывать?
7: Да, ну и что у тебя,
6: ну,
7: там...
6: Ну, иди кровь сдай потом после линейки. Тебе что, жалко, что ли? А?
7: И скажут.
6: Никто не интересуется
7: как
6: никогда.
7: Как там твой уровень железа в крови?
6: Никто там железо не проверяет. Ну все, ладно, закончили мы с этой темой, дорогие друзья. Скорее всего, ничего мы по большому счету не решим. И ни о чем мы по большому счету не договоримся. Но что мы знаем абсолютно точно,
7: скоро
6: это то, что сейчас будет Катя Огонек.

0: Звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Вторник на календаре, 2 июня. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, иногда так трудно остановиться, особенно если набирать перед этим хорошую скорость. Но все-таки стоит иногда давать высказываться и собеседникам. Ваша песня «Пить с ней вино» Евгения Григорьева.
2: Тельцы, ситуация может выйти из-под вашего контроля, так что будьте в эти дни максимально аккуратны. А совет ловите в песне «Ништяк, браток» Михаила Круга.
1: Близнецы, сегодня вы будете особенно легко поддаваться на провокации, что может вылиться в конфликт. Постарайтесь отнестись к происходящему с долей юмора. Ваша песня «Цок-цок» Султана Лагучева.
2: Раки, сегодня вам не стоит экспериментировать, как бы вам этого не хотелось. Все это чревато нелепыми историями. Совет сегодня — ловите в песне «Барыня» Ивана Кучина.
1: Львы, вы, возможно, начнете день с рассмотрения выгодных предложений, связанных с карьерой. Решайтесь на перемены смело, потому что ваш выбор будет удачным. А ваша песня — «Майская роза» Максима Апреля.
2: Девы, не перенапрягайте нервы. Если вам страшно войти в темную комнату, возьмите с собой кого-нибудь. Друзья вам точно в помощи не откажут. Совет — ловите в песне «Утро дорог» Дениса Майданова.
1: Весы, вас ждет дальняя поездка. Она принесет вам существенную материальную выгоду, так что не стоит от нее отказываться. Совет — ловите песни Влади Сергея Любавина.
2: Скорпионы, остерегайтесь своих гениальных идей, а чужих тем более остерегайтесь. Слушайте только свою интуицию, а вдохновение ищите сегодня в песне «Марджинджа» Михаила Шуфутинского.
1: Стрельцы, проблема, которая встанет перед вами сегодня, заполнит день от начала и до конца. Вам придется сражаться с ней в одиночестве. Привлечение к этому занятию еще кого-то лишь помешает вам и спутает все дальнейшие планы. Совет мне в песне «Вокзал» Алекса Лима.
2: Козероги, деньги могут исчезнуть как в результате непродуманных финансовых операций, так и совершенно без вашего вмешательства. Лучше включить режим экономии и послушать песню «Чубчик» в исполнении Алексея Петрухина.
1: А водолеи, деловые поездки увенчаются успехом и позволят спокойно смотреть завтрашний день. Ждите крупные денежные поступления и слушайте песню кореша Александра Розенбаума.
2: Рыбы, в денежных делах возможно появление нового источника дохода. Это вас точно порадует. Вы будете весьма востребованы как специалист. Но работать придется много. А ваша песня — «Половинка» Стаса Михайлова.
1: Радио «Шансон» всем желает легкого и музыкального вторника. Ну а теперь долгожданная информация. Давай, Марина,
2: ура,
1: что
2: ура.
1: Там с «Эх, разгуляем»?
2: Официально
1: будет он в этом году?
2: Заявляем, что радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник — всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, в этом году состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену выйдут легенды радио «Шансон» и новые звезды душевного жанра: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Татьяна Куртукова, Евгений Григорьев, группа «Воровайки». Кого только не будет. И вы приходите, поэтому заходите на сайт radioshanson.ru. Возрастное ограничение 12+.

0: 10 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. В России появятся схемы страхования жилья чрезвычайных ситуаций. Такое поручение правительству дал Владимир Путин. Кабмин должен представить доклад по этому вопросу до 1 сентября, пишет «Парламентская газета». Также глава государства призвал изучить случаи, когда местные власти не могут исполнять судебные предписания из-за нехватки средств. Кроме того, в списке поручений оказания мер социальной поддержки гражданам Дагестана и Чечни, жилье которых было повреждено или утрачено из-за наводнений в марте и апреле. В продаже в России находятся 14,5 миллионов билетов в поезда к Черному морю. В том числе можно отправиться в Сочи, Анапу, Новороссийск и Кисловодск, сообщил РИА Новости министр транспорта Андрей Никитин. По его словам, по железной дороге с мая по конец сентября планируется перевезти свыше 55 миллионов пассажиров, чуть больше, чем в прошлом году. Продажи билетов открыты за 45-90, а в Крым за 120 суток. Чтобы пассажиры не тратили время на бесконечный мониторинг, работает сервис «Заявка в лист ожидания». Он пришлет уведомления, когда появятся нужные места. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» и новые звезды душевного жанра. Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Татьяна Куртукова, «Воровайки», «Чепик», «Холла», «Шаман» и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Курс доллара на сегодня 71 рубль 55 копеек, евро 86 рублей 25 копеек, юань стоит 10 рублей 58 копеек. А далее в утреннем шоу в формате 2D чечеточка присылайте в Макс веселые рифмы и получайте подарки. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Игорь Иванович, а вам кто больше нравится, Дюмин или Дымова?
2: Ну, конечно, Дымова. Умная, красивая.
1: А вашей жене?
2: А вот тут, Людочка, давай без подробностей. Не понимаю, чего она в нем нашла. Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Спонсор утреннего шоу Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Такие новости. Такие новости. На радио «Шансон».
0: 10 часов 6 минут, время московское. Вы слушаете радио «Шансон». В эфире утреннее шоу в формате 2D. У микрофона Артем Демин и Марина Дымова. Всех приветствуем. Желаем вам доброго утра.
1: Здравствуйте. Для тех, кто только подключился к нам, вы прослушали сейчас 2 часа. Мы обсуждали, нужно ли нам 1 сентября делать выходным днем. Решили, что все-таки не нужно. И поэтому решили, что почитаем-ка мы прекрасные новости. Например, зумеры стали чаще лысеть, Артем. Врачи считают, что причина это недосып, жесткие диеты, хронический стресс, повышенный уровень кортизола. И чтобы остановить выпадение волос, нужно наладить режим сна, питание и меньше волноваться. Вот такой совет врачи дают зумерам.
0: Так, ну а почему зумеры меньше спят, я не понимаю.
1: Ну, потому что они в телефонах залипают. А врачи же говорят, что если ты перед сном в телефон залип, то ты поздно уснешь и плохо. И рано проснешься смотреть обновления, сколько там у тебя где морковок, сколько еще чего. Ну, ты знаешь,
0: Марина. Так, диеты из пабликов о похудении могут запустить гормональные сбои и привести к расстройству пищевого поведения. В зоне риска чаще всего находятся девочки в возрасте 15-17 лет. Ведь в этом возрасте продолжается гормональная перестройка. Идет набор важной костной массы. Меняется состав тела, а мозгу нужна энергия. Отказ от жиров и углеводов может привести к нарушениям цикла, ухудшению состояния кожи,
1: ну,
0: волос.
1: Это все логично, просто реально подростки начитаются в интернете вот этих вот экстремальных советов, как похудеть, и портят свою...
0: Свое здоровье портят, конечно.
1: Так надо запретить эти сайты. Че, и так все блокируют. Пусть бы еще и сайты, где диеты какие-то неправильные.
0: Это тоже называется социальные сети, Марина. И часть
1: социальные
0: их
1: сети давайте пока не будем запрещать. Итак, неоткуда информацию какую-нибудь. Но при этом, вот мы сейчас говорим, что подростки экстремально худеют, начитавшись всякой лабуды. И также параллельно с этим в России предлагают ввести льготное питание для людей с ожирением. Автор инициативы, депутат по фамилии Каськов, считает, что государство должно сделать здоровое питание доступным, так как лишний вес связан в том числе с тем, что многие качественные продукты недоступны. Но в целом, как это недоступны? Ведь люди не покупают квашеную капусту, которая не стоит очень дорого. Люди покупают какие-то печеньки, шоколадки. То есть те, у кого есть проблемы с лишним весом, мы сами
0: если
1: в этом виноваты.
0: Работу. Вместо печеньки с квашеной капустой начнешь ее есть между песнями, я тебе первый, кто
1: вынесу... А что, квашеная капуста и два вареных яйца? Отлично. В студию потом...
0: Не войдешь в неделю.
1: Они скажут, это у вас тут звездный завтрак проходит.

твоей беде себя виню. Поверь, я клятву не нарушу, я просто медленно люблю. Я жизнь свою на две делю,

0: Такие новости.
1: Такие новости.
0: На радио «Шансон».
2: Бензин вслед за дизельным топливом начал дорожать на заправках Москвы. За последнюю неделю, если тебе, Марина, интересно, цены выросли
3: на... У меня полный бак пока.
2: 92-й, 95-й и на дизель. С начала года стоимость топлива увеличилась почти на 3 рубля за литр. Мне кажется... с начала года. Ну, наверное, да. Так в целом, конечно, да, бодренько дорожает топливо, бодренько.
3: Уволенным людям посоветовали готовиться к целому году безработицы. Эксперты говорят, что поиск новой работы после сокращения может занять до 12 месяцев, поэтому специалистам рекомендуют заранее копить деньги, урезать расходы и искать дополнительные источники дохода. А у нас есть какие-то нормальные новости. Еще все какое-то грустное.
2: Да, вот это
3: дорогой бензин, про людей уволенных.
2: Мне кажется, есть что... радостная, да? Новость, веселая. Комариный апокалипсис обрушился на российский регион.
3: Я видела видео, там корову чуть не съели комары.
2: Да.
3: Она не может. Это действительно какой-то ужас. Ты не смотрела себе там огромное количество видеороликов, что комары прям кучей налепляются
2: как
3: на
2: одежда
3: людей,
2: как шуба.
3: На животных. И да. Вообще никакого от этого нет спасения. Непонятно, чем там от них вообще брызгаться, куда убегать.
2: Там уже не побрызгаешься, мне кажется.
3: В общем, там, может, каких-то птиц туда надо каких-то запустить.
2: Ну, каких?
3: Ну, я не знаю.
2: Ну, голодных, я понимаю. Да, действительно, жители села Малая Шелковка в Алтайском крае, но это только вот именно это село, да?
3: Да, именно там.
2: Вот, жалуются на насекомых, которые за считанные минуты облепляют их с ног до головы. Ну, понятно, что тяжелее всего домашнему скоту. А жители носят защитные костюмы, закрывают лицо сеткой, косят траву и используют репелленты. Это не помогает, но... Как показывает практика, это же недолгий период. Это
3: непонятно.
2: Вот
3: это же аномальная история, что откуда-то вот эта мошкара комарьё налетела, и только там они. А тут есть интересная и хорошая новость. Супергрибной сезон. Супергрибной сезон стартовал в Московской области. В лесах Подмосковья уже сейчас можно найти и

0: их слишком много, это изобилие говорит о том, что это не самый благородный гриб. Вот ты же не можешь белых грибов найти вот в таком количестве, как люди ванночки увозят, тазы с этими опятами. Мне кажется, от этого они как-то становятся менее ценные, что ли. То же самое и трюфель. И пока свинья тебе там не тыкнет со своим пятачком аппетитным, типа вот. Ройте здесь. Здесь, дорогой гриб.
1: Причем она тыкнется, а потом скажет, ройте здесь. Да, Марин, так обычно происходит. Так, что еще? На ВДНХ пройдет фестиваль ходьбы. Называется этот фестиваль очень оригинально. 10 000 шагов.
0: А слушайте, на ВДНХ куда ни ткнись, везде будет 10 тысяч шагов, если от центрального входа идти.
1: Так, 7 июня участников ждет прогулка по территории ВДНХ, зарядка со звездными спортсменами и артистами, а также концерт известной группы, ну, как известной, в узких кругах. Да. А на финише тем, кто пройдет все контрольные точки, вручат памятные медали и...
0: А вот я, кстати, тоже не знаю, что
1: ремувки.
0: Это за слово. Это надо завтра положить в черный ящик, потому что хоть мы узнаем, что такое ремувка.
1: Ремувка.
0: Ну, может, это какой-то... Что это?
1: Ремевки хотели... Мы вам хотели ремевки... Ремефок? Ремефок. Подарить хотим вам ремефок. Так что вот ремевки мы вам дарим. Ремевки написано. Я не знаю, что это. Медали будут и ремевки.
0: А, знаешь, это что? Это такая штучка, которая типа... Типа брелочек, который, на котором что-то написано.
1: Ремувка на любом, это называется. На любом брелочке что-то написано.
0: Ну нет, это типа тканевая,
1: смысл брелочка?
0: Тканевая штука, на которой что-то вышло. Называется ремувка.
1: Ну, какой ужас. Ну ладно.
0: Брелок, ремувка.
1: Все, дорогие друзья, готовьтесь к чечеточке. Совсем скоро мы начнем с вами рифмовать.

0: «Чечеточка» на радио «Шансон».
1: Предлагаю поступить следующим образом. Две новости про еду, одну из них рифмуем, правильно? Я просто очень хочу рассказать про гамбургеры в России.
2: Ну, рассказывай.
1: Дорогие друзья, мы вам не рассказывали, и, возможно, вы не наталкивались на эту новость. Она не сильно прям была популярна. Но, тем не менее, она появилась, и мы не могли не обратить на нее внимания. Гамбургеры в России хотят переименовать. В принципе, это логично. Я за то, чтобы переименовали. Но вот во что переименовать, давайте посмотрим.
2: Предлагают... А какие варианты вообще?
1: Депутаты предлагают вариант «кокошники».
2: Это что, в честь чего-то?
1: Вот я не понимаю, «кокошники». Прям вообще непонятно.
2: «Кокошник» — головной убор.
1: Да, есть варианты «котлетник».
2: А вот «котлетник» — это ж кошелек у нас. В
1: у кого у вас? У кого это у вас? Я котлетник подрезал вчера на Рижском вокзале.
2: Хорошо,
1: что его закрыли. Так, ладно, ленинградский бутерброд. Вот такая есть версия. Но мне нравится.
2: Ленинградский должен быть с корюшкой или со шпротами.
1: Ленинградский бутерброд — мне лично симпатично название. Чиновники уверены, что новые названия со временем войдут в моду. Еще хотят снимать рекламу о вреде этих самых гамбургеров.
2: Но это уже лишнее.
1: И пользе русской каши. Понимаешь?
2: Ну вот каша или гамбургер.
1: После которой человек прекрасно себя чувствует и бежит на работу. Если выбирать между гамбургером и кашей, я выберу кашу. Как человек.
2: Что это за новости? Да. А с каким-то ты кашей закусываешь? Да. Ты понимаешь, да?
1: Здесь мы не закуску выбираем.
2: А, да? Мне кажется, любая выбираю еда, это всегда ты выбираешь закуску.
1: Ты каша никогда не может быть закуской, но тем не менее, люди-то кашу едят.
2: Каша — это пока у тебя ЖКТ не сформировался.
1: Каша — это когда ты еще на работу не вышел из дома. Вот это каша. Когда ты пришел на работу, каша уже не актуальна, я согласен.
2: Хорошо.
1: Да. Каша – это домашняя еда.
2: А вообще, может быть, нам надо было с нашими слушателями обсуждать 2 часа, во что гамбургер переименовать, как его теперь кликать, а не...
1: Ленинградский бутерброд.
2: Как его величать? Давайте завтра это обсудим, а в Чечетке у нас вообще другая новость.
1: Так, в Чечетке новость другая, но тоже про еду. Про бутерброды. Давай, Марина, расскажи.
2: Аргентинцы съели мировой рекорд раньше, чем его успели зафиксировать. В Аргентине попытались приготовить гигантский бутер. Ну, у них это называется сэндвич. Хотели попасть они в книгу рекордов Гиннесса, но все пошло не по плану. Началась какая-то спешка, что люди долго ждали, десятки тысяч зрителей. И они так долго
1: задние
2: напирали на передних и передних.
1: Слюни капали и капали. И в какой-то момент произошел фальстарт. Кто-то не выдержал, какая-то бабка вцепилась зубами в этот бутерброд. И все, им понеслось. Вот цепная реакция, да? Вот,
2: и
1: знаешь,
2: съели, в общем, бутерброд прямо со стола, сэндвич съели.
1: И ведущий такой.
2: А рекорд
1: стоять,
2: не зафиксирован.
1: А рекорд. И все, и комиссия такая. Ну ладно, доедайте, мы поехали. В следующий раз как-нибудь приедем еще. В общем, эта новость попадает в нашу чечеточку. Забавная, веселая. Давайте как-нибудь разобьем ее, может быть, добавим что-то от себя. Бабка съела бутерброд. Первая строчка нашей чечеточки. +7 909 955 103 и 0. Сочиняем частушки.

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

со врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать 100 лет в одной поэме.

идеально подходит и для дома, и для дачи. Утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
7: Чёточка на радио «Шансон».
8: Марина, еще раз новость расскажешь?
9: Да, что рассказывать? В Аргентине некие люди приготовили огромный бутерброд. Хотели установить мировой рекорд. Сколько человек готовили, не знаю. Но бутерброд огромный по своим масштабам, размерам. Вызвали
8: вес,
9: специально
8: рост,
9: обученных
8: рост, вес,
9: людей.
8: Длина.
9: Конечно, есть. 750
8: килограммов.
9: Нет.
8: 750 килограммов.
9: Килограммов. Нет, метров. 750 метров.
8: 750 метров?
9: Да, тут и про килограммы.
8: Это бутерброд размером почти с километр?
9: Да. Представляешь?
8: А где мы с тобой были? Ну, нам бы вгрызться бы в него.
9: Ну, в общем, было много желающих и без нас, поэтому еще не успела это стартануть, акция, типа, давайте, погнали, бутерброд готов, запишите, он самый большой в мире. Угу. Не успели записать никакой рекорд, ну, потому что народ это? Накинулся и бутерброд,
8: ну, это логично,
9: слопал.
8: Это логично. Не, на самом деле просто...
9: Ну, 700, как логично, 750
8: метров
9: бутерброда
8: вот
9: сожрать.
8: Вот тут стоит судья, а там уже жрут с другого края, понимаешь? Тут еще его мажут мазиком, а там уже все, уже ребята говорят, вытирают рукавом рот и говорят, уф, вот это да, вот это я, вот это я сегодня молодец. Так, ладно.
9: Слушайте, новость прекрасна, но что вы наделали с чечеточкой, это ужас какой-то.
8: Да, на самом деле, правда, спеть особо нечего, вот честно.
9: Прям вообще печально.
8: Выбирали.
9: Почему вы все пишете, что бабушка рот порвала бутербродом? Ну что это такое? О чем вы думаете?
8: Да, о чем вы думаете, когда я вам говорю, что первая строчка не рифмуется в чечетках? Зачем? Зачем?
9: Ну ладно, давай. Егор Семеновна, дальше стыдно должно быть вам.
8: Да. Да.
9: А не нам. Мы
8: две минуты позора и
9: заканчиваем это безобразие. А бабка съела бутерброд, залетел он сам ей в рот. Но рекорд поставлен был, так же быстро бутер всплыл. Это от Олеси.
8: А вот что, Дмитрий, бабка съела бутерброд, а выпила молочку. Бутерброд был с огурцом, вот это будет ночка. Ночка в Красногорске
9: с Дмитрием.
8: Будет бабка, вместе с Дмитрием.
9: Бабка ела бутерброд с сыром и колбаской. Бутерброд не влазит в рот, дед смотрел с опаской. А дед-то что?
8: С опаской стоял. Смотрел, а не с опаской. Так, Вадим из Батайска. Бабка съела бутерброд, рекорд не состоялся. И судье сказала, а ты бы это не отвлекался? А?
9: Ну,
8: Вадим,
9: кстати,
8: нормально.
9: Еще.
8: Так, что еще у нас?
9: А бабка съела бутерброд, и было очень вкусно. Когда пенсию считала, стало очень грустно. Алексей, опять социальную тему.
8: Конечно. Ну и победителем сегодня становится Александр. А бабка съела бутерброд. Ну что у вас за новости? В голову ничто не лезет. Ну ни стыда, ни совести.
9: Простите, какие новости? Такие чувствуешь?
8: Мне нравится, как Александр подвел итог. финальную черту.
9: Нет, действительно, мы можем вам что-то переслать, вы поймете, правда было нечего петь. Дорогие друзья, спасибо, что провели с нами этот вторник. Было великолепно, как обычно, но мы знаем, что вы можете лучше, поэтому давайте завтра в 7 утра снова встретимся.
8: Да.
9: Будем вместе.
8: Не знаем, как вы, а мы точно завтра всем здесь появимся. Марина Дымова.
9: Артем Демин.
8: И Тамара Кутидзе.

0: Радио Шансон. Музыки много. Шансон один.
1: На Дерибасовской открылась пивная. Там собиралась компания блатная. Там были девочки Маруся, Роза, Рая.

11 часов в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. В России усилят борьбу с фейковыми водительскими документами. Сайты, которые занимаются продажей поддельных прав и медсправок, будут заблокированы без решения суда, говорится в постановлении Кабмина. Аналогичные меры планируется ввести для ресурсов, которые предлагают помощь с госуслугами для автомобилистов. Также власти хотят блокировать материалы, которые открыто показывают пренебрежение ПДД. Например, ролики или посты, где специально нарушают правила. Инициативы предполагается реализовать в следующем году. В России вступил в силу запрет на онлайн-продажу вейпов. Устройства и жидкости к ним нельзя купить в интернет-магазинах, а также заказать с доставкой на дом. Кроме того, закон запрещает реализацию электронных сигарет на рынках, ярмарках, выставках и через вендинговые автоматы. Теперь продажа разрешена только в стационарных магазинах, сообщают «Вести». Отмечается, что новые правила распространяются в том числе на безникотиновые устройства. Овощи борщевого набора резко подешевели в России за год в целом почти на четверть. Об этом заявил директор Ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Востриков. Снижение цен коснулось многих групп, хотя динамика оказалась неравномерной. Так, стоимость помидоров упала примерно на 2%, моркови на 4,5%, а свекла и лук подешевели на 33% и 34% соответственно. Капуста стала дешевле с прошлого мая на 37%, картофель на 38%. Цены производителей снизились ввиду хорошего урожая прошлого сезона. С приходом нового урожая в ближайшее время снижение цен только усилится. Участники Петербургского международного экономического форума в среднем тратят примерно втрое больше обычных туристов. По подсчетам аналитиков, средний чек рядового гостя северной столицы составляет около 1200 рублей за покупку в магазине. Показатель участника форума превышает 3500. Особенно четко разница видна в премиальных сегментах. Допустим, в ювелирных магазинах гости форума оставляют суммы в 9 раз больше стандартных чеков. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +15. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: А вы знаете, что нам даровано 92 дня лета. Безлимитно тепло и радость общения доступен. За последние 5 лет Сахалин превратился из низшего направления в один из главных туристических магнитов России. И если раньше основной поток составлял жители Дальнего Востока, то теперь остров привлекает путешественников, ну, со всей России. А вот новый тренд вот этого года – это китайские туристы. Так что делайте выводы. Здравствуйте, с вами с этого мгновения буду я, Ольга Шатрова. Отличного вам настроения в компании, ну, конечно же, радио «Шансон».
1: Фарфоровая кожа, весенняя помада, румянами летают по щечкам снегири. Она была похожа на девочку из сада, на милую грезетку из сада Тюильри. Она была похожа на девочку из сада, на милую грезетку из сада Тюильри. Желанная до дрожи, придирчивые метры едва держались в шлейфе фиалковых духов. Она была похожа на маленького эльфа с корпусом.

любила и кофе с молоком. А ей было угодно читать в кровати книжки. Она даже не любила и кофе с молоком. В себе смиряя гордость, колено преклоненно, с потупившимся взглядом молилась перед сном. Но искорки восторга в глазах ее зеленых рассказывали Богу, похоже, не о том. Но искорки восторга в глазах ее зеленых рассказывали Богу, похоже, не о том. Я сам ее придумал, ищу в плывущих лицах мадемуазель той прекрасные черты. Она была из ГУМа, простая продавщица, разрушенного века осколок красоты. Она служила в ГУМе, простая продавщица, разрушенного века осколок красоты. Фарфоровая кожа.

0: похоже на девочку из сада, на милую грезетку из сада Тюильри. Она была похожа на девочку из сада, на милую грезетку из сада Тюильри.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
3: Муз-ТВ приглашает.
4: 6 июня.
3: Москва.
4: Лайф-арена.
3: Премия Муз-ТВ 2026.
4: Движение.
3: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
4: Лайф-арена.
3: Премия Муз-ТВ. Движение.
5: Категория 16+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Серьезные отношения – это не высокопарные слова любви. Серьезные отношения регистрируются в ЗАГСе, порой без лишних слов. Ведь для любви нужны только двое. Да-да. Ну что ж, продолжит эфир «Вия Волга-Волга» с песней «Поручни любви». А мне же хочется затронуть вот какую тему. Вот тот, кто имеет возможность перепроверять информацию, чаще остальных приобретает достоверное знание. Ну или же слушает рубрику «Дави на газ» Дмитрия Малыгина. Он готов в середине часа развеять домыслы и мифы, ну, конечно же, автомобильного мира. Так что будьте с нами на одной волне. Мне же остается только напомнить вам, что музыки много, а шансон один.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Возможность в современном мире быстро получать и распространять информацию – это, безусловно, благо. Но необходимо помнить, что не вся информация одинаково полезна, и неплохо бы ее проверять. Так, с легкой подачи одного источника в интернете разошлась новость о том, что с 1 июня на автозаправочных станциях вводится запрет на использование мобильных телефонов. Да, действительно, со вчерашнего дня начали действовать новые правила обеспечения противопожарной безопасности, но есть ли там что-то про телефоны или нет, попросили прокомментировать Министерство по чрезвычайным ситуациям. В пресс-службе МЧС России сообщили, что данная информация не соответствует действительности. Действующая нормативная база не предусматривает прямого запрета на использование средств мобильной связи на территории автозаправочных станций. Более того, МЧС России не рассматривала и не рассматривает введение такого запрета. Это самая правдивая автоновость дня. С вами «Давиногаз» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: стоит пытаться избавиться от воспоминаний, надо научиться жить с ними. Но сейчас готова подарить вам повод для ожидания, а не для воспоминаний. Радио «Шансон» приглашает на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». 14 ноября в Лайф-арену на сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шуфутинский, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Евгений Кемеровский, Татьяна Крутукова, Алексей Петрухин, Евгений Григорьев, группа «Воровайки», Чепик, Холла, Шаман и многие-многие другие артисты. Да, есть возрастное ограничение. Учтите это при покупке билетов 12+.
1: Выйду ночью в поле с конем,

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
2: столько
1: в богатстве?
2: Условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Незнакомая ветка сыграла свою роль для тех, кто когда-то был незнакомцами. Ольга Алмазова и Михаил Барскин, радио «Шансон». Я надеюсь, что вы не просто настроены на волну радио «Шансон», но и громкостью пытаетесь приобщить к прекрасному всех вокруг. Так что делайте приемники погромче, чтобы быть радиоактивными. Сейчас вашему вниманию гимн нашей радиостанции, в записи которого приняли участие любимейшие артисты. Стоит отметить, что работали они с особым вниманием и особой любовью, стараясь сохранить дух и атмосферу. Давайте в этом убедимся.

0: Самсунг Костомуша для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Собирайтесь устроить своему питомцу долгожданные выходные на природе. В зоомагазинах «Кошкин дом» вы найдете товары, которые должны быть в аптечке вашего любимца. Капли и спреи, лосьоны и гели, самофиксирующиеся бинты, а также товар сезона, средства защиты от блох и клещей. Добро пожаловать в зоомагазины «Кошкин дом» на Антикайнина 7А и Интернациональную 10. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца здесь действует скидка 10% на весь ассортимент. В административном здании по улице Ленина, 17А, в городе Костомукша сдаются в аренду нежилые помещения под офисную деятельность. Кабинеты по 14 и 18 квадратных метров. Имеются кабинеты с водопроводом, под бьюти-сферу, косметологию, услуги по уходу за телом и массаж, под имиджевые услуги. Работа с юридическими лицами, предпринимателями, самозанятыми и физлицами. Обращаться в кабинет 205 по улице Ленина, 17А или по телефону 921-467-3221, а также по номеру 704-26, код города 814-59. Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупки и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
2: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
4: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Костомукши полдень.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. Россиян ждут трехдневные выходные в июне. Отдых предусмотрен в честь Дня России. Праздничный день 12 июня выпадает на пятницу, поэтому рабочая неделя с 8 по 11 июня будет сокращенной. В четверг 11 июня рабочий день станет короче на час. Отдыхать будем три дня подряд с 12 по 14 число. Следующая сокращенная неделя ожидается только в ноябре перед Днем народного единства. В межрайонной больнице Костомукша началась масштабная модернизация. Цель – повысить доступность и качество медпомощи для жителей северных районов республики. Для поддержки больницы в Костомукша приехала команда ведущих специалистов республиканских медучреждений во главе с министром здравоохранения Карелии. Одним из ключевых направлений развития стала хирургия. Под руководством нового заведующего отделением Вадима Трухалева в больнице начали активно внедрять современные методы оперативного лечения. 1 июня в больнице открылось самостоятельное неврологическое отделение, которое возглавит врач-невролог Николай Королев. Также здесь начнет развиваться направление медицинской реабилитации для пациентов после инсультов. Одним из самых значимых этапов модернизации станет установка МРТ. Костомукша будет первым районным медучреждением Карелии, где появится собственный аппарат. В Костомукше обсудили переезд отдела ЗАГС. Эта тема поднималась на очередной сессии Совета округа. Напомню, сейчас учреждение находится в жилом доме на первом этаже. Это не соответствует статусу госоргана. Власти предложили рассмотреть возможность приобретения здания ресторана «Панорама» при условии выделения финансирования из бюджета Карелии. Либо разместить ЗАГС в здании бывшего детского сада «Гномик», где имеется актовый зал и предусмотрены помещения для размещения кабинетов сотрудников. Администрация округа подготовила список вариантов помещений для размещения отдела и направила его главе республики. По мнению депутатов Костомукши, перенос ЗАГСа позволит использовать освободившиеся помещения для врачей и учителей, которые приезжают в наш город по программам «Земский доктор» и «Земский учитель». В Костомукше потушили пожар возле общежития. Огонь разгорелся у здания номер 2Г по проспекту Горняков. Сообщение спасателям поступило прошлой ночью. Как выяснилось, у дома загорелся мусор. Огонь также повредил обшивку жилого дома и оконную раму на площади 4 квадратных метра. Причина пожара и ущерб сейчас устанавливаются. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно на Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукши пасмурную погоду. В течение дня будет идти дождь, ветер сегодня северо-восточный, 4-5 метров в секунду, температура воздуха от плюс 10 до плюс 13 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
3: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

мы знаем, что песня «Как хочется жить» была написана в самый сложный период жизни автора. Каждому из нас нужны, конечно, переломные моменты в жизни. Ведь только после этого можно найти новые силы для новых свершений и сделать даже то, о чем, может быть, давно мечтали. Здравствуйте, с вами Ольга Шатрова. Мы с вами на одной волне, несмотря на то, что проводим один из самых сложных дней после воскресенья. Говорят, что музыка творит чудеса, так что желаю, чтобы этот рабочий день вы прожили легко под ритмы любимых песен. С вами Ольга Шатрова и Радио Шансон.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Только в «Санлайт». Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.

0: Вкусы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: благотворительный концерт «Рады рай» под названием «Романсы». Все средства, собранные в этот вечер, будут направлены на организацию летнего отдыха особенных деток. Талантливая певица, многократная обладательница премии «Шансон года» «Рады рай» споет романсы и лирические песни. Подробности в социальных сетях артистки и на сайте Домика.
1: Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Что делать? Спросил я цыганку. Она мне ответила так, что скоро, ой, скоро я встречу смуглянку, и кончится мой проходник.

0: я со всем, что раньше было, залежу. Давай поженимся с тобой, давай поженимся. И я со всем, что раньше было, залежу.
1: Музыки много, шансон

Не важно, сколько нам лет, важны лишь души, порывы, есть в ней огонь или нет. Возраст – это ж картина, где каждый опыт – это штришок. Об эмоциональном опыте минувших дней далее. Елена Ваенга на радио «Шансон».

на русский стиль в моде и дизайне. По данным маркетплейсов растут продажи кокошников, лаптей, шапок-ушанок, павлопосадских платков и других товаров с фольклорными мотивами. Увеличивается интерес и к аутентичным впечатлениям, мастер-классам, тематическим экскурсиям, гастрономическим турам и даже ярмаркам. Так что радио «Шансон» в тренде. Алла, Рита и Алексей Петрухин далее.

0: радио «Шансон».
1: 13 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Российские аэропорты и авиакомпании смогут присоединиться к тестированию посадки в самолет по биометрии при технической готовности инфраструктуры. Масштабный запуск ожидается в 2026-2027 годах, сообщил в интервью РИА Новости министр транспорта Андрей Никитин. Он напомнил, что вчера в аэропорту Шереметьево запустили опцию посадки в самолет по биометрии. Теперь на рейсах Аэрофлота Москва-Санкт-Петербург пассажиры с подтвержденной биометрией могут пройти клиентский путь от сдачи багажа до посадки на борт без предъявления паспорта. Это заметно экономит время и повышает уровень безопасности. Российские туристы начали активно приобретать туры в Анапу после информации об открытии пляжей. Уже сейчас путешественники бронируют отдых в июле и августе, рассказала глава Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. По ее словам, высокая загрузка на курорте ожидается в силу отложенного спроса. Цены на летний отдых сейчас доступны, а в ряде объектов находятся почти на уровне прошлого года. Но Ламидзе призвала россиян поторопиться, чтобы иметь выбор. Она добавила, что Сочи, Анапа и Геленджик всегда находятся в топе продаж на лето. Самые дешевые огурцы в апреле продавались в Дагестане. В среднем в рознице они стоили 122 рубля за килограмм. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на открытые статистические данные. На второй строчке расположилась Костромская область. Там кило огурцов можно было приобрести в среднем за 155 рублей. Также невысокие цены отмечались в Мордовии, Ульяновской области и Калмыкии. Пик подорожания этих овощей пришелся на начало года. Ценники увеличились почти на треть. Аналитики Роспродсоюза объясняли подобную динамику издержками производителей, включая затраты на освещение и обогрев теплиц. К лету ситуация стабилизируется на фоне возросшего предложения. Курс доллара на сегодня 71 рубль 55 копеек, евро 86 рублей 25 копеек, юань стоит 10,58. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Москве плюс 17. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

плохая примета, знаете, допив водку, не добраться домой. К плохим приметам, кстати, относится еще и тратить чужие деньги, да, или вот любить чужую жену. Но на самом деле не стоит верить в приметы, если они плохие. Надо верить только те, что к счастью, ну или к деньгам. Тем продолжит Александр Кальянов. В студии Ольга Шатрова. Я вас приветствую и хочу пожелать вам, чтобы каждый момент на работе приносил радость и удовлетворение от выполненной задачи. Ну и напомню вам, что музыки много, а шансон один.

стану я вперед загадывать, могу поплакать и смолчать. На жизни карты, чтобы складывать, пасьянс не сходится опять.

главное при сборах в отпуск взять в два раза меньше вещей и в два раза больше денег. Лето на радио «Шансон».

0: человеческие беды происходят от того, что мы наслаждаемся тем, чем нужно пользоваться, и пользуемся тем, чем следует наслаждаться. Так что меняем слагаемое и наслаждаемся этим днем. А у нас особенный сегодня день запуска, внимание, бумажных змеев и самолетиков. Веселый и творческий праздник, который напоминает о детстве, свободе и радости от простых вещей. Сейчас немного философского настроения нам подарит Максим Фадеев. Музыки много. Шансон один.
1: Я обязательно вернусь.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой, вернусь рождественской звездой, быть может, снегом на окне.

0: И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
1: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

У каждого на работе есть такой коллега, который ушел в отпуск, а отдыхают остальные сотрудники. Лето на радио «Шансон».

Гарика Сукачева как исполнителя, но сейчас наибольший интерес он вызывает как режиссер. Дебют в режиссуре состоялся в 97 году фильмом «Кризис среднего возраста». Он написал сценарий к фильму «Праздник» в соавторстве с Иваном Охлобыстиным. С ним же он работал и над третьим своим фильмом под названием «Дом солнца». А еще он ставил спектакли в театре «Современник». Так что знакомьтесь с еще одной его творческой гранью. Большая любовь в центре внимания. Далее на радио «Шансон» Любовь Успенская и Николай Басков готовы подарить вам свою песню.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM.

0: я не хочу тебя терять в тумане серых городов. Городов.
1: Если место никогда не пустует, значит, оно тепленькое. Так что берегите того, кто способен согреть и обогреть. Евгений Кемеровский на радио «Шансон». Кстати, он примет участие в легендарном проекте под названием «Эх, разгуляй» 14 ноября на Лайф-арене в столице. Делюсь, кстати, наблюдением. Самые лучшие билеты – это на танцпол, где вы сможете стать частью большого музыкального праздника. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене, ну и потанцевать с любимыми артистами. Все подробности ищите на radioshanson.ru. Есть возрастное ограничение 12+.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Собирайтесь устроить своему питомцу долгожданные выходные на природе? В зоомагазинах «Кошкин дом» вы найдете товары, которые должны быть в аптечке вашего любимца. Капли и спреи, лосьоны и гели, самофиксирующиеся бинты, а также товар сезона, средства защиты от блох и клещей. Добро пожаловать в зоомагазины «Кошкин дом» на Антикайнина 7А и Интернациональную 10. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца здесь действует скидка 10% на весь ассортимент. В административном здании по улице Ленина, 17А, в городе Костомукша сдаются в аренду нежилые помещения под офисную деятельность. Кабинеты по 14 и 18 квадратных метров. Имеются кабинеты с водопроводом, под бьюти-сферу, косметологию, услуги по уходу за телом и массаж, под имиджевые услуги. Работа с юридическими лицами, предпринимателями, самозанятыми и физлицами. Обращаться в кабинет 205 по улице Ленина, 17А или по телефону 921-467-3221, а также по номеру 70426, код города 814-59. Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупки и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
5: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
6: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: 2 часа дня в Москве. В студии Мария Деева. Здравствуйте. В Саратовской области стартовали первые учения стран ОДКБ. Их цель – обеспечить оперативное реагирование на биологические угрозы. Маневры проходят в селе Чардым. В них принимают участие более 100 человек из стран, входящих в организацию договора о коллективной безопасности. Об этом пишет РИА Новости. Будут отработаны мероприятия по биобезопасности с использованием мобильных лабораторий быстрого реагирования. Их предоставит Роспотребнадзор. Международные учения пройдут со 2 по 3 июня. В Госдуме предложили ввести единовременную выплату на школьный выпускной для многодетных и малообеспеченных семей. Обращение направлено главе Минтруда Антону Котякову, передают РИА Новости. Выплату предоставят выпускникам 9 и 11 классов. Причем она не должна заменять уже действующие меры государственной поддержки. По мнению парламентариев, это снизит финансовую нагрузку на бюджет таких семей, поддержит детей в момент окончания школы и сократит риск отказа от участия в выпускном из-за нехватки средств. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» и новые звезды душевного жанра. Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Татьяна Куртукова, «Воровайки», «Чепик», «Холла», «Шаман» и многие другие. Зрителей ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение – 12+. В заключение выпуска официальный курс валют на вторник, 2 июня. Доллар – 71 рубль 55 копеек, евро – 86 рублей 25 копеек, юань стоит 10 рублей 58 копеек. Мария Деева, радио «Шансон».

житель нашего двора, непутевый, но веселый музыкант, дядя Паша, хоть и хмурился

как всегда, употреблял он по жизни. Два костюма износил и по свадьбам три баяна потерял.

Иоанна потерял дядя Паша. Эх, чего тут говорить, лучше б спеть. Да что-то голос задрожал. Как-то утром он не вышел покурить и к обеду в гастроном не побежал.

0: пахал и не косил. Он космических высот не покорял. Он по жизни два костюма износил и по свадьбам три баяна потерял. Он по жизни два костюма износил и по свадьбам три баяна потерял.
1: Михаил Захарович не только непревзойденный певец, любимый артист, но он обладает репертуарным чутьем на хорошие душевные композиции. И вот благодаря Михаилу Шафутинскому вся страна услышала историю дяди Паши. И я тоже надеюсь, что вы услышите мое приглашение на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». В этом году душевная встреча звезд и вас состоится в Турции на берегу Средиземного моря. Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Белек». Михаил Бублик, который продолжит эфир прямо сейчас, тоже будет на этом празднике, музыкальном празднике «Бархатный шансон». Это так, к слову. Надо учесть, что есть возрастные ограничения 12+.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель Титаник Делюкс. Гольф Белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Несмотря на то, что песня не побила рекорд популярности песни «Дымом лечилась», именно «Лети» принесла певице признание и популярность. Надо сказать, что у этой песни есть две версии. Скажем по-другому, первая и обновленная с разницей в 10 лет. Далее послушаем песню про любовь от Александра Иванова.

0: шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных, зарубежных производителей, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии.

0: прошлого года. Подпишите договор сейчас. Подробности по телефону 911-448-48 и в офисе на Интернациональной, дом 15. Ждем всех желающих!
1: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
3: Меня он со мною кутил по ночам, мелочишкой последней звеня, и к безделью меня приучал человек, не любивший меня. Он твердил мне: талант пустяки,

Я встретил розу, она цвела. Душистой прелестью была полна. Меня манил той розы взгляд, ее душистый.

Я встретил розу, она цвела. Душистой прелестью была полна. Меня манил твой розовый взгляд.

0: Если морской отдых не предвидится, а загореть хочется, садитесь на солнечной стороне автобуса. Лето на радио «Шансон».
1: Влюблялся я немало, ах, ни в кого попало. Журчало время, как вода. Рисково, так и мило, она меня любила. Моя кудрявая беда. Она кривлялась лужам, она гордилась мужем, но убегала до утра. Цветок на тонкой ножке, осколок солнца в брошке, и ей спасибо и ура. Как в брошенной монете мы кувыркались в лете,

0: ее храни.
1: Любят не за красивые глаза, у каждого они прекрасные. Внешность – это лишь обертка, но важна начинка. Следующий час у нас с вами будет особенным. Программа по заявкам только для вас уготована. Ожидание нам скрасит Александр Маршал, Вячеслав Быков, Владимир Высоцкий, Денис Майданов, Максим Олейников и Михаил Задорин. Ну что ж, наслаждаемся.

0: Вкусы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Где твои 17 лет на большом каретном? А где твои 17

Чем сильнее ревность, тем глубже могила любви. Максим Олейников передает музыкальную эстафету Михаилу Задорину. У него тоже в статусе «Все сложно». Я же напомню, что в следующем часе только для вас уготована программа по заявкам. Помните, без вашего участия она не состоится. Эфирный наш чат уже принимает ваши добрые слова. Ну, чтобы быть услышанным, вам пригодится телефон. Обращайтесь.

0: Место встречи на радио «Шансон Костомукша».
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Легкого и теплого вторника, друзья мои. Всем настроенным на 105.5. Погода сегодня весьма переменчива, как непредсказуемая барышня. Но все же, надеюсь, выдаст она нам окошечко пошире сегодня для прогулок, для неспешного вечера. Возможно, к вечеру и солнышком порадует. Тоже не исключено. Ну а мы с вами под музыку. Давайте бодро шагнем в лето вновь и в новый час на радио «Шансон Костомукша». Наше место встречи распахивает двери. Меня зовут Катя Бажова. Всем здравствуйте.

О, да, друзья, огонька теплого, согревающего не помешало бы добавить в этот июньский вторник. Предлагаю прямо сейчас начать и согревать друг друга теплыми словами, пожеланиями, приветами. Заявки в наш эфирный час я принимаю на наш мобильный номер. Он у нас все тот же. Напомню с радостью тем, кто к нам вновь присоединился. +7 900 457 47 00. Пишите именно сюда, друзья, в смс, мессенджер, Макс, все свои пожелания, все свои поздравления в эфир буду озвучивать в ближайший час. Ну и если есть повод, тоже указывайте, подписывайтесь обязательно, друзья мои.

0: Попутчики.
1: Друзья мои, попутчики этого эфирного часа, возьмем мы гостью сегодняшнего вечернего эфира. Сегодня в студию вечернего шоу «Городские встречи» заглянет замечательная девушка, лучезарная брюнетка с красивой улыбкой Рада Рай. Думаю, что эту певицу вы знаете, особенно знаете ее позитивные, классные, очень задорные, добрые песни. Сегодня она, во-первых, пообщается с ведущими, возможно, что-то о личном немного расскажет, думаю, что и споет что-то хорошее. Ну а прямо сейчас предлагаю в преддверии сегодняшнего вечернего эфира, который, напомню, начнется ровно в 19 часов, настраивайте на 105.5. Сейчас давайте в преддверии послушаем один из недавних хитов Рады Рай, который она записала в компании с замечательным певцом по имени Эдгар. Вот зараза, очень классная и веселая летняя песня прямо сейчас на радио «Шансон Костомукша».

Мерцаются люты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе, не очень-то по.

0: «Дорогой мой человек».
1: Ну а теперь, друзья, внимание, на +7 900 457 47 00 можно все еще присылать ваши приветы, заявки и поздравления. Ну а мы пока начнем, пока вы ищете повод или думаете, кому адресовать теплые слова в этот час. Мы начнем, друзья, с поздравления юбилярши. Она отметила свой день рождения буквально в последние деньки весны, в мае. Ветеран родоуправления Руфина Ивановна Минькина отметила 85-й юбилей, 85-ю годовщину. Руфина Ивановна, ваши коллеги Совета ветеранов комбината поздравляют вас с вашим юбилеем, желают счастья, добра, улыбок, солнечного настроения. Пусть в вашей жизни будет много любви, здоровья и, конечно, тепла.

в наши края вновь придет настоящее, не такое уж северное, какое мы наблюдали первые два денечка. И следующее поздравление у нас по следам нашего анонса в группе ВКонтакте Костомукша Медиа. Мы сообщили о том, что юные танцоры студии «Современный танец» Бусинки стали лауреатами первой степени на крутом республиканском фестивале «Звезда Карелии». Ребята показали волшебный и яркий танец «Светлячки». Этот танец покорил сердца не только членов жюри, но и зрителей. Центр внешкольной работы, весь коллектив, педагоги поздравляют не только девочек-танцоров, но и педагога Джессику Масесову с победой. Вы самые классные и зажигательные, говорят ваш адрес. Елена подписала также поздравление. Браво, вы большие молодцы, дальнейших вам успехов. И такое пожелание оставила в адрес девчонок. Елена, от Валентины тоже порция поддержки, слов добра. Какие же вы трудяшки, такие успехи и награды. Гордимся вами и вашим педагогам. От всей души поздравляем с победой.

И не только танцоры, друзья, отличились в Костомукше на днях. Отдельные слова поздравления и поддержки полетят сейчас в адрес наших спортсменов. Кстати, давненько у нас спортивных приветов не было, и приятно, что они возвращаются к нам в эфир. В адрес баскетболистов полетят поздравления. Команда Костомукше-1, которая очень круто представила наш город на гранд-финале детской Карельской лиги 3-3. Это отдельный проект, который был реализован в рамках программы «Баскетбол для каждого». Так вот, наши ребята Артем Пертонин, Егор Шубин, Роман Маркин, Никита Сидякин представляли наш город, были сплоченной крутой командой. Да, чуть-чуть им не хватило до победы, но они отвоевали в жесткой борьбе среди всей Карелии бронзовые медали, стали бронзовыми медалистами гранд-финала, и, конечно же, их хочется поздравить с победой, с яркой. Я думаю, что золото и серебро у них, конечно же, еще впереди. Ребята, вы молодцы.

только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

знаю, что скоро вдали телефонный голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться

0: погоне за звездами.
1: Друзья мои, астрологи тем временем обещают, что следующая среда будет полна неожиданных поворотов и ярких эмоций. Давайте спросим у наших любимых астрологов конкретнее, что же ждать нам от нового дня. Овны, ваша энергия завтра будет бить ключом, и это может привести к импульсивным поступкам. Прежде чем бросаться в бой или начинать новый проект, сделайте глубокий вдох и взвесьте все риски. Тельцы, новый день идеально подойдет для решения финансовых проблем, планирования бюджета. Вы сможете найти выгодное предложение, либо способ сэкономить там, где даже не ожидали. Близнецы, коммуникация будет завтра вашей сильной стороной, любые переговоры пройдут успешно, а старые связи могут неожиданно окрепнуть. Однако астрологи советуют избегать сплетен и пустых разговоров. Раки, новый день пройдет под знаком ожидания. Возможно, вы получите важное известие, которое заставит пересмотреть ближайшие планы. Не торопите события, позвольте ситуации развиваться естественным путем. Львы, ваше природное обаяние достигнет пика завтра. Окружающие будут готовы идти за вами, хоть на край света, поэтому смело беритесь за реализацию творческих идей. Главное, не перегорите. Девы, вас ждет насыщенный день и настоящий подарок судьбы. Мелкие бытовые дела будут решаться сами собой, освободится у вас время для удовольствия. Звезды сулят приятный сюрприз или удачную покупку, которая поднимет вам настроение. Весы, вам предстоит сложный выбор завтра между двумя одинаково привлекательными вариантами. Логика будет бессильна, поэтому лучше доверяйте своему сердцу. Скорпионы, тайны прошлого могут завтра о себе напомнить, потребуют вашего внимания. Сейчас хороший момент, чтобы разобраться со старыми долгами или нерешенными конфликтами. Стрельцы, среда обещает быть динамичной, полной приключений, возможно, спонтанная поездка, либо какое-то приглашение, от которого вам звезды не советуют отказываться. Козероги, вам лучше сфокусироваться завтра на главной цели, не отвлекаться на второстепенные задачи. Ваш профессионализм и трудолюбие заметит руководство. А вечер среды лучше провести в спокойной обстановке. Водолеи, оригинальные идеи будут приходить к вам одна за другой. Не стесняйтесь ими делиться, вас оценят по достоинству. Рыбы, вам советуют прислушиваться к своим снам и предчувствиям. Завтра подсознание попытается донести до вас важную информацию. Ну а ваш творческий потенциал высок как никогда. Используйте его завтра для самовыражения, дорогие рыбы.

отлетела листва у природы свое обновление. И туманы ночами стоят и стоят над рекой.

Можно, друзья мои, можно и нужно. И хотелось бы, чтобы к этой красоте добавилась еще порция солнца, приличная порция летнего, настоящего, жаркого. И, похоже, наши молитвы и мольбы услышаны небесной канцелярией. Завтра, друзья, солнечная погода вернется в наши края. Синоптики обещают нам абсолютно сухой денечек, переменную облачность, а днем прям вообще солнышко будет преобладать на небе. Облаков будет совсем мало, но и максимум, что мы увидим завтра на термометре. Пока, друзья, это среда, 14 градусов, дальше еще веселее и интереснее. Ветер при этом северный и северо-восточный сменится на восточный, соответственно, будет довольно-таки теплый и приятный ветер. По градусам, как я уже сказала, плюс 11, плюс 14 градусов, но я думаю, что если зайти куда-нибудь в уголочек за ветерок и подставить ладошки солнцу, явно будет ощущаться и все 20 градусов. Похоже, лето в наши края наконец-то возвращается. Будем, друзья, завтра кайфовать и петь громко.